Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте.
6: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: И вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо. Всего 250 рублей. 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Мам, а почему трава зеленая?
10: Откуда берется гром?
9: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Радио Ди ФМ. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что...

Радио DFM. Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба, о-оу, дратути, ди-комьюнити. Если в твоем телефоне 5 будильников под названием отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, иди к нам, веки поднимающие шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала, о, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Ну что, тот самый Сай, да, диджей. Радиоведущий и самый известный африканец в России.
0: Ого!
1: А кем ты хотел стать в детстве? Ты не рассказывал.
0: Вау! Я очень обожаю космос. И много лет как бы мечтал стать космонавтом. Да, я и знал про Юрия Гагарина, и у меня даже есть рэпчик.
1: Посвященный ему или космосу? Есть,
0: там строчки, как я хочу стать космонавтом, как Юрий Гагарин.
1: Вау!
0: Да.
1: Именно поэтому отсюда вот ППшный образ жизни, чтобы здоровье было ого-го.
0: А в космосе если...
1: В любой момент, чтобы смог улететь.
0: А, ну это от мамы. Мама же совсем вообще зожница. Она училась на искусстве хавчика, то есть как приготовить, подавать и так далее.
1: А я хотела стать певицей.
0: Воу! Ну, а вообще, то есть с музыкой как? То есть с маленьких лет или потом уже?
1: Да, я, знаешь, на вокал ходила до какого-то 4-го, что ли, класса. Но потом мы спели слишком детские песни, как мне показалось. Мне хотелось взрослые петь.
0: Ну, кстати, не бросай. Ну, никогда не поздно запеть. Тем более сейчас технологии помогут, на самом деле.
1: Да, затюнит меня и будет
0: конечно.
1: Нормальненько.
0: Вот это Катенька Бодрова, затюнингованная.
1: Диджей Саймон, Катя Бодрова. Да. Ищите на всех музыкальных платформах.
0: Да, и запоем,
1: А в ближайшем будущем готовы посвятить трек каждому, кому нужна пробушка. Заказать ее можно ВКонтакте под последним постом, отмечайся, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
0: Закажи своих близких. Выполним заказ без торможения через одну песню. Не жди долго.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Готова выполнять ваши заказы на пробушку. Оставить, напомню, можно в группе ВКонтакте под последним постом. Как зовут, в каком городе живешь, кому нужно устроить пробушку?
2: Угу. Написала. Так, погоди. Олесье в город Магнитогорск срочно нужна пробушка, потому что вчера работала до полночи. А, она себя заказала, я понял. До меня дошло. Ну что ж, Олеся, давай, включи тусовку.

0: Воспитательнице Карине Михайловне отправьте пробушку в детский сад номер 5 города Краснодар, потому что ей нужна она как никому другому. Верим. Йо. С малышами только так.
1: Верим.
0: Надо двигаться на бодром.
1: Сейчас будет сделано. То поехали. Заказ выполняется.

0: что ж, пишет нам Мария, город Омск. Всем прекрасного пробуждения. Особенно тем, кто в пробках за рулем.
1: Следующее сообщение навело, знаешь, на этот мем. Мальчик просто пишет тебе доброе утро. Мужчина заказывает пробушку. Рома, разбудите, пожалуйста, мою девушку Розалину. У нее сегодня важный день на работе. А еще она очень красивая.
0: О, Розалина, the beautiful girl. Ну что ж, поехали. Вот такая песня будет, если, конечно, она мне загрузится. О, загрузилась.
1: Проснулась?
0: Да.

0: everybody go. Ow. Uh-huh. Uh-huh. Давай. Ну что ж, потанцевали, теперь давай, наверное, скоро поиграем.
1: Есть такая возможность. Телефон прямого эфира 8-495-956-1012.
0: И запомни, ты до сих пор слушаешь шоу «Разбудилники». Поэтому включи тусовку.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Хей-хей-хей, акуна матата, всем жизнь без проблем. Бодро пожаловать в ха-ха-терапевтическое шоу
4: «Разбудильники».
3: В студии антистресс Белла Донна, Катя Бодрова.
4: Антистрессовый нейро пепперончино, диджей Саймон.
3: Это означает черный перец, да, нейро пепперончино. Но, как сказал философ в моем подъезде, смех без причины – признак того, что поздно понял шутку. Что ж, смехотерапия. Прямо сейчас.
4: Да, играть мы будем с Аленой. Так, кто до нас дозвонился?
3: Даша, кажется.
4: А, Даша Одинцова.
3: Одинцова, Даша! Ой, что это было, да?
4: Даша, ты с нами?
5: Да, привет.
3: Hello, Даша.
4: Слышать тебя на Краснодарский край. Сразу слышно, на расслабоне человек.
3: Какой Краснодарский край? Одинцова?
5: Московская область.
3: Московская область, просыпайся. Ну, кстати, с нами тоже бывает. Мы же разбудилники, но нас тоже надо будить.
4: Вообще где-то летаю явно не с вами.
3: А ты там недавно была, нет?
4: Нет, вероятно, туда хочу. Я хочу туда, где тепло.
3: Ну что же, ну, Одинцова тоже неплохо. Тем более ближе.
5: Солнышко, кстати, в Одинцово очень сильно.
3: Ближе к тебе, да.
4: Ну что, нужно посмеяться, если есть, конечно, над чем. Есть какие-то проблемы, Даш, которые беспокоят?
5: Ну, у меня проблем нет, но у меня сегодня дочка, ей год и месяц, и она сегодня ведет себя как подросток.
3: Воу.
5: Вот, прям как подросток.
4: Просит денег?
5: Ничего ей не нравится.
4: Просит денег?
5: Просит таблетки для посудомойки.
3: Ух ты, кстати, ну, когда им годик, они еще на акуне, да? Вот это все, да?
5: Да.
3: Окей. Ну, мама, только маме ваш понимает акуне вообще. А мы мужики сидим, и что они с ними болтают?
4: Так, ну давайте смеяться над этой проблемой, над маленьким ребенком, который пытается повзрослеть, стать тинейджером. Что будет происходить дальше? После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. Дальше мы сверим твое состояние. Стало ли лучше? Готово?
5: Ну да, попробуем.
3: Ну что ж, внимание, сеанс смехотерапии начинается. После окончания, возможно, легкая зависимость от хорошего настроения. Даша Одинцова, леди, давай ржи! И смех у нее приятный. Вау! Даша, я записываю твой смех, мне очень нравится вообще.
4: Твоему ребенку повезло.
3: Вообще, какой смех приятный. Вот все, стоп-сигнал поступил. Даша, все, молодец, просто красавица.
4: Она не может остановиться, понимаешь?
3: Не могу остановиться.
4: Поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от радио DFM. А кроме того, конечно, хотим узнать у тебя, стало ли лучше состояние. Как ты вообще?
5: Состояние вообще отличное. Мне как раз муж зашел в зал, показал, что я ку-ку.
4: Муж, привет.
3: Зато лучше себя чувствуешь и продлила себе жизнь. Ну что же, есть секунд 8,5 на приветик.
5: Приветик передаю своим родственникам из Самары, любимым. Вот, очень по-немски.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Этим утром в Ростове-на-Дону будет малооблачно и до 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня облачно с прояснениями, температура воздуха составит 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Прикину худи, прыгну в эмбетсмотка на всю. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
13: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
14: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И у нас с утра пораньше ролевые игры. Диджей Саймон накинул на себя белый халатик и сейчас будет играть врача по настроению. У нас микстура Саймона впереди. А рубрика, где Сай готовит миксы на самые разные темы. Что сегодня?
3: Сегодня мне поможет тоже в халате вот мировая звезда. Вот я собрал его хиты, то есть как в солянке, что ли.
2: Так.
3: Все в одном миксе. То есть он выступает для нас бразильский диджей Алок.
2: Такого знаем. Да.
3: Настоящее имя Алок Акар Перес Петрило. Родился в семье диджеев. То есть там все диджеи. И даже брат-близнец, папа, мама.
2: Вот это поколение. Бедные соседи.
3: Ну что ж, погнали, слушаем.
0: Диджей Саймон.

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
4: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
3: Да, 100!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
11: Без комиссий.
10: Что-что?
11: Эквайринг без комиссий.
10: Что?
11: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
10: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
15: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
14: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
16: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
18: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru. А дальше тусовка
4: on DFM.
3: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И прямо сейчас у нас курс английского за минуту. Мы такое можем. Рубрика ABCD-шка, где Саймон разучивает с нами всякие разные интересные уличные выражения на английском языке.
2: Кстати, со мной английский язык тоже можно повторить. У меня в телеге DJ MC Саймон. Время от времени я что-то выкладываю. Так что загляни и прокачайся. Ну что ж, сегодня будет три варианта ответа, чтобы тебе легче было.
1: Так, давай, это я обычно
2: подтормаживаю,
1: давай.
2: Сегодня вот такая фраза. Dead ringer. Dead ringer. По твоему мнению, вот что это такое? Вот и три варианта.
1: Я слышала dead. Папа?
2: Dead. А это dead. D-E-A-D. Dead ringer. Так, что это по твоему мнению? Танец зомбака? Неприятный звонок? Точная копия оригинала.
1: Я бы выбрала необычный вариант ответа. Неудачный какой звонок?
2: Неприятный звонок. Ringer, да? Mm-hmm. Как слово ring, да?
1: Звонить, ага.
2: А чем тебе танец зомбака не понравился?
1: Я не люблю фильмы про зомби.
2: Воу, блин.
1: Реально.
2: Ты даже не смотрела Шон, как этот Шон, господи, ну, Шон, по имени, зомби по имени Шон.
1: Нет.
2: Блин, реально топ вообще. Ладно.
1: Ладно.
2: Надо тебя прокачать. Ну что же, ты выбираешь неприятный звонок.
1: Да.
2: Окей. Выражение dead ringer появилось еще вообще в 19 веке. То есть ringer – это лошадь, которая заменяет другую лошадь на гонке. То есть dead ringer означала лошадь, которая была заменена на другую такой же породы и расцветки, чтобы зрители не заметили замену.
1: Даже так?
2: Да. Поэтому dead ringer – это точная копия оригинала.
1: То есть третий вариант. Я промахнулась.
2: Да.
1: Интересно. Да. С 19 века?
2: Да. В конце 19 века придумали, да. Dead ringer.
1: Я бы хотела такую себе лошадь, которая бы заменяла меня по утрам на рабочем месте.
2: Но она должна быть красивая, как минимум.
0: Это шоу «Разбудилники».
3: Саймон
1: и Катя.

0: Этот режим ничего не решает.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Этим утром в Ростове-на-Дону будет малооблачно и до 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня облачно с прояснениями, температура воздуха составит 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: BFF.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Все точно, шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Уи, а я твой брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перес Агбалаоми Рио Куланджа.
1: Небольшое, коротенькое имя, несложно запомнить.
2: Это короче, чем тайские имена, кстати.
1: Да?
2: Там жесть, там на 3 страницы.
1: Ну что, у нас будем выяснять, как зовут тебя, из какого ты города и для кого заказал свою пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечаемся.
2: Ну что ж, читаем дальше. У нас кто тут? Моему научному руководителю Татьяне Романовне. Вот так, передайте большой привет. И с прошедшим днем рождения от Арины, город Набережные Челны.
1: Ариночка умничка, подлезалась к научному Вообще. Руководителю.
2: О, а когда я учился, у меня не было такой возможности. Поехали.

0: Ребята, утро сегодня так себе. Начальник уже успел вынести мозги. Надо срочно исправлять настроение. Помогите.
1: Как бы сказал, как его зовут-то? Который начальника, говорите, из одного сериала. Он сказал, начальника, ну так же нельзя делать.
0: Нельзя выносить сотрудникам мозг с самого утра.
1: Нельзя.

0: что ж, пишет нам Андрей. Разбудите мою жену Катю. Она что-то сонная и злая.
1: Я поперхнулась. Кто сказал Катя? Аня пишет дальше. Мне срочно нужна пробушка без выходных. 9-й день. Потому что коллега в отпуске. И я, как никто другой, нуждаюсь в качественной пробушке.
0: Прикинь, я интересную вещь узнал про Японию. То есть там даже декрет уходят по очереди.
1: Даже так?
0: Да, если ты пропускаешь свою очередь, там
1: все
0: на тебя вообще обижаются. И с тобой никто не разговаривает.
1: Анют, держись. 10-й день, 11-й день. С шоу «Разбудильники» справишься.
0: Да, включи тусовку.

0: Yep. Это какой?
1: Это знаешь, когда после зарплаты, следующий день, твои деньги улетели навсегда.
0: Именно так звучит зарплата, да, которая уходит из кошелька. Ну что же, скоро играем, и на кону крутой приз, правда, но меньше, чем у тебя зарплата, но ничего.
1: Чтобы его получить, для начала нужно дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2.
0: Это добудительное шоу «Разбудилники», поэтому ты включи тусовку!

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Оки-доки, смоуки-поуки. Приветище, динародище. Входи к нам, тапочки наденут тебя сами. Это гостеприимное шоу «Разбудильники».
1: И
2: в нашем шалаше Катюля Пампуля, Катя Бодровочка.
3: Диджей Саймон у микрофона.
2: Прямо сейчас игра «Слово микс», где каждое заданное слово слушателю звучит как заклинание из книги Гарри Поттера.
3: Так и есть. Разбираться в правилах этой игры будет Юля из Ульяновска. Юлечка, привет.
2: Юля!
4: Да, привет, привет.
2: Кстати, есть ощущение, что надо переименовать город. Юлия из Юльяновска.
3: Юльяновск?
2: Да.
3: Запатентованный, или как это? Да.
2: Остановиться. Или как-то...
3: Не могу остановиться, не могу пробудиться. Сделаем это вместе. Юля, у нас игра «Слово микс». В чем она заключается? Мы называем тебе устойчивое выражение. Правда, запутали там буквы, расположили в хаотичном порядке. И твоя задача со всем этим делом разобраться. Расшифровать хотя бы три задания из пяти. Угу. Справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Понятно?
4: Отлично. Понятно.
2: Отлично. Ну что же, слушай в оба. Вот у меня русский язык не ломанный, а сломанный. Так, первая фраза. Тевать в лаубках.
3: Тевать в лаубках. Что бы это могло значить? Знаешь, когда...
2: На небе, вот, как будто они как будто вата. На небе.
3: Mm-hmm.
2: Как это называется?
3: Ну, говорят...
4: Еще раз можно повторить?
3: Тевать в лаубках.
2: Когда человек замечтался, да?
3: Да, да, когда замечтался.
2: Mm-hmm.
3: Он что-то делает.
4: Летать в облаках.
2: Браво!
3: Ну, почти, витать.
2: Да, молодец, да.
3: Uh-huh.
2: Так,
3: дальше.
2: Следующая фраза. Рвать и энс накреть.
3: Рвать и энс накреть. Вот это Саймону не грозит.
2: Да.
3: Он может это делать и
2: то есть,
3: не снакреть.
2: Да, в русском языке говорят, человек говорит неправду и не меняет цвет, да?
4: Рвать и не краснеть.
3: Врать.
2: Да, ну ты говоришь рвать.
3: Рвем и не краснеем, ребята.
2: Это ново, мне нравится.
3: Ладно, дальше.
2: Так, да. И вот еще такая фраза. Торовье хидание.
3: Торовье хидание.
2: Да, торовье хидание.
3: Да. Как бы когда, как будто бы устал, mm-hmm. а потом раз,
2: и вдруг, да?
3: Вдруг опять взбодрился, и это называют...
2: Батарейки зарядились, mm-hmm. да?
4: Нет, это вообще херовое свидание какое-то.
3: Ну, как будто похоже.
2: Но это не свидание, это именно с воздухом связано.
3: Ну вот ты дышишь, это что?
2: То есть есть первое, есть дальше какой?
4: Так, еще раз.
2: Если в русском языке есть первое, значит, будет следом...
4: Второе свидание. Вот.
2: Да, а если это...
3: Связано с дыханием. Ой,
2: с воздухом, через нос.
3: Воздухом.
2: Через нос. Это значит второе... На букву «Д» слово.
3: Когда как будто заново взбодрился.
2: Да.
3: О, я получил второе.
4: Сейчас туплю. Но, не могу понять с утра, что...
3: Главное, дыши. Да. А вот и с этим словом...
2: По дыханию чувствую, что это второе дыхание.
3: Вместе отгадали. Вместе отгадали третье задание.
2: Вместе. Ну, из-за того, что ты с нами прошла этот путь...
3: Непростой и тернистый.
2: Непростой, да. Вот, помучились вместе. Поэтому ты получаешь подарок.
3: Мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ. Ну и кроме того, не забываем, у тебя целый город подарили. Юльяновск.
2: Да, теперь Юля из Юльяновска. У тебя есть 5 секунд на привет.
3: Приветики кому-то.
2: Кому передашь?
4: А, приветик передаю всем своим родственникам, друзьям из Ульяновска, из Чебоксар и Москвы.
2: Вау!
3: Ульяновск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник, а для какао нет какаоника?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Этим утром в Ростове-на-Дону будет малооблачно и до 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня облачно с прояснениями, температура воздуха составит 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Hello. Right now. It's showtime. Howishki, dear people. Ты попал в мемоняшное шоу Разбудильники. У других космограмма. У нас мемограмма. У других карты Таро. У нас карты мемо. Прямо сейчас мемоняшный прогноз на сегодня от Кати Бодровой.
3: И сегодня звезды расскажут, какое ты путешествие.
2: Вау, мне нравится. Что овнам?
3: Круиз пройти по Средиземному морю. Сегодня вы, волны, закаты, легкая романтика. Плывете по чувствам и верите, что впереди самый красивый порт.
2: А нам тилцам что, по фьордам, нет?
3: А у вас ретрит в Индии. Медитативный и осознанный день. Вы ищете гармонии и чувства. Мне нужно было именно сюда.
2: Никогда не был в Индии, но очень хочу посмотреть Тадж-Махал. Вот. Близнецы.
3: Деловая поездка в Лондон. Сегодня вы собранность, четкий план и результат. Даже если это командировка, вы все равно успеете увидеть город.
2: Я успевал и даже Лондон гудбай пил. Раки.
3: Бэкпэк, поход по Новой Зеландии. Сегодня вы свобода, приключения и «а давай свернем вон туда».
2: Вау, я недавно, ну как сказать недавно, я по улице Сочи гулял, и ко мне подходит мне подобный, то есть внешне.
3: Так.
2: Он меня спрашивает, ты откуда? Я скажу, ну я из России, вот из Нигерии. А ты откуда? Я из Вануату.
3: Это что? Что?
2: Я сказал, это что? Он сказал, это рядом с Новой Зеландией.
3: А, да?
2: Да.
3: Ты что?
2: Ну, если хочешь отдыхать, вы прилетай. Окей, ладно. Ловы!
3: Шоппинг-тур в Милане. Сегодня вы стиль, внимание и пакет с чем-то лимитированным.
2: Прыгу. Дальше, девы.
3: Экскурсионный маршрут по Японии. У вас все по расписанию, по минутам. Билеты распечатаны, отзывы изучены. Идеальное путешествие – это подготовленное путешествие.
2: Через где-то, ну, через какое-то время должно наступать, как я понимаю, сакура или как там у них? У них сакура когда бывает?
3: Не знаю, честно
2: говоря. В мае, да, кажется, попадает. Но когда-нибудь будет май на наших улицах. И... Ну ладно, дальше виси.
3: Романтический уикенд в Париже. А сегодня вы про романтику, обнимашки и вкусняшки. Не день, а кино.
2: Скорпионы.
3: Ночной рейс в Стамбул. Сегодня вы человек-загадка. Вас не покинет ощущение, что счастье где-то за поворотом.
2: Стрельцы.
3: Поездка к морю с семьей. Время, проведенное в кругу семьи, принесет смех, радости, классные совместные фотки.
2: Козероги.
3: Евротрип с 5 городами за неделю. Девиз дня – мы тут ненадолго. Чемодан не успевает разбираться, зато истории на 3 сезона.
2: Водолей.
3: Отпуск all-inclusive в Турции. Сегодня вы про комфорт, шведский стол и подъем после обеда.
2: Мы же в Турции были сегодня, то есть теперь all-inclusive, да? Окей, рыбы.
3: Спонтанный уикенд в Барселоне. Вы как билет, купленный в 23.59. Без плана, без чемодана, но с огнем в глазах.
2: Блин, я завидую так, ну, таким, да? Вот я так не могу.
3: Вышел за хлебушком и куда-нибудь
2: вообще, я должен планировать, прочитать, мало ли что. Вообще, я так не могу. Но молодцы. Ну что ж, это «Разбудилники», так что называется, а только что был «Мемоскоп». «Разбудилники»!

0: будильники на радио DFM. Уи!
1: Реклама. Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте!
20: Я в панике. Доллары забыла купить.
21: Зачем доллары?
20: А как за границей платить?
21: Плати по миру.
20: Как?
21: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
20: Ага.
21: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
20: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
21: Да. А также букинг и подписки.
22: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Биг-бара-бум! Hello, D-народ! Включай нас, пока эспрессо не пошел по жилам. Потому что мы шоу «Разбудильники». Она мечтает о кофе с камамбиром. Катя Бодрова!
3: Это правда. Мечтает и тут же его заваривает пуэрчик диджей Саймон.
2: Ну что же, в эфире «Тренд-миксер». Здесь трендим о трендах.
3: И сегодня я бы хотела поностальгировать. Тренд, который точно зайдет, заходил и будет заходить всем парочкам, потому что ситуация знакомая. А что мы делаем, ребята? Отправляемся в путешествие, снимаем какой-нибудь красивый вид, я не знаю, красивый пейзаж, горы, океан, море, песок, и оставляем подпись. Ну как, ребят, вы бы здесь, как бы мягче сказать, поругались со второй половиной? Мы? Да.
2: О, неужели они... Я понял.
3: Ты понял? И... Ну, то есть ты красивый вид выкладываешь, ну, и да. Спрашиваешь людей, а вы бы здесь поругались с половинкой? Ну, конечно, да.
2: Ладно.
3: Ладно, подождем минутки три и вернемся.
2: Да.

fresh in the house. No selector.

0: ничего не решат.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Этим утром в Ростове-на-Дону будет малооблачно и до 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня облачно с прояснениями, температура воздуха составит 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Коничива, ауди народ! Есть люди, которые просыпаются, принимают душ и завтракают за 30 минут. Но если ты 30 минут тратишь на то, чтобы понять, кто ты и где находишься, давай срочно к нам в сонно-гонное шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри, Окуланджа.
1: И мне интересно, как заставить себя записывать классные идеи. Вот вчера с вечера, точнее, ну, перед сном, что-то гениальное мне пришло в голову. Думала, ну ладно, утром завтра проснусь уже и запишу. Все, проснулась, ветер в голове, ничего не помню, чистый лист. Ты как? У тебя есть вот эта история с тем, чтобы все записывать?
0: Я вечный студент, все записываю. У меня уже по швам трясется за, как это называется, записка, короче.
1: Заметки,
0: вот.
1: Да?
0: Вот заметки, эти? Да, туда вообще. То есть у меня даже есть система, как все делать. Теперь я уже по папкам теперь кидаю.
1: Даже так?
0: Это вообще...
1: Класс, у меня память забивается от фоточек, а у тебя от заметок.
0: Русский язык. То есть иду сразу, таксист что-то ляпнул, все, я записываю. Он мне говорит, что там делаете? Я записываю. А вы так живете? Да. У меня состояние вот вечного студента.
1: Буду у тебя учиться.
0: Не можешь остановиться. Давай учиться.
1: Кстати, в заметке можно записать важную информацию. Всегда можно заказать себе пробушку. Себе или своим близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом. Отмечайся, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
0: Заказывай пробушку. И того, кого заказал, будет заказан. Ну, короче, будет пробужен. Я имел в виду. Ну что ж, через всего лишь один трек мы вернемся и начнем играть микс.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать, everybody! О, это Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: И будем знакомиться поближе со всеми теми, кто нас слушает прямо сейчас. Пробушку можно было заказать в группе ВКонтакте под последним постом. Имя, город, кого будем.
2: Бориска пишет: мне срочно нужно пробудиться, потому что еду на новую работу, и сегодня первый день в новом месте. Пожелайте удачи.
1: Удачи, мой хороший! Первый день, конечно, супер волнительный, но и интересный. Пусть будет в кайф.
2: Это так тоже можно называть новоселье, да?
1: В каком-то смысле.
2: Да? Переехал к новому кулеру, да? Ну что ж, погнали! Включи тусовку!

0: девушка, у него сегодня соревнования по танцам впервые в жизни. Очень сильно волнуется, нужно что-то очень бодрое. Ну, репетицию устроим прямо сейчас.
1: Сейчас попробуем что-нибудь бодренькое, да?
0: Танцевальное.
1: На родном языке. Погнали!

0: Ну что же, пишет Тимур в телеграм-канале Радио ДФМ. Моей супруге Александре нужна пробушка, потому что она всю ночь отмечала свой дере в компании девочек. Слушай, надо поискать песню.
1: Ищи, а я пока зачитаю еще одно сообщение от Анастасии. Моему чудесному коллективу в город Домодедово летит привет, и нужна пробушка, потому что сегодня все суперсонные, нужно исправлять ситуацию.
0: Окей, ну что ж, вот так поступим.
2: И теперь, happy birthday to you, girl!

0: варенья.
1: Ну что ж, ну, здорово, короче, как говорится, да? А скоро играем, вот, и на кону крутой приз от Радио ДФМ.
2: 8495-956-1012, это телефон прямого эфира. Звони или отправь слово «Игра» в личку телеграм-канала Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Завтра в 15 в DFM. Топ 30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте.
6: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка.
13: ДФМ.
12: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Привет, Динарод, с тобой добудительное шоу
3: «Разбудилники».
2: Здесь кей-поп Катя Топор Фабори, Катя Подрова.
3: И диджей Саймон.
2: Ну что же, играем в «Угадай звезду», а точнее «Хто там?».
3: Хто?
2: Да.
3: Прям вот так. Ладно, в правилах этой игры вместе с нами будет разбираться Женя из Москвы. Жень, привет.
2: Женя Московский.
4: Да, приветствую.
2: Привет, привет.
3: Рада тебя слышать. Скажи, пожалуйста, а кем ты работаешь?
4: Ведущий мероприятий.
2: Вау!
4: Юбилей.
2: Ну, почти коллега, получается.
3: Я просто думала, сейчас будет плюс 7-900, бла-бла-бла. Сразу.
2: А, номер телефона сейчас сразу,
3: да? Женя сдержался. Ладно, а кем?
4: Там 16.
2: А, вот как.
3: А кем ты хотел стать в детстве, может быть?
4: В детстве поваром.
2: Вау! Ну, кстати, никогда не поздно. Ну, я уверен, что ты, наверное, повар на минималке у себя дома, да? То есть...
4: Да, дома я отвечаю за кухню полностью. Жену кормлю.
3: А потом идет на мероприятие и снова кормит. Ну, зарабатывает.
2: А если не секрет, у тебя что фирменное? То есть из блюд? Что круто готовишь?
4: Мимоза. Салат мимоза.
2: О, мимоза.
4: Обожаю. Сразу подчистую.
2: Ну, это, кстати, непростое дело ваше, оказывается.
3: Ну, в целом, да. История просто в том, Жень, что сейчас на минутку ты сможешь стать кем только захочешь. Правила игры я расскажу тебе сразу после того, как попрощаюсь с Саймоном ненадолго. Выключаем ему наушники.
2: Окей, знай.
5: I'll be back.
3: Он грозится, что вернется и сделает это. Вот теперь мы с тобой, Жень, наедине, и я попрошу тебя загадать какую-нибудь звезду или персонажа, который тебе нравится. Кто это будет?
4: Это будет Александр Борисович Пушной.
3: Непростая задача для Саймона. Интересно, сможет ли он догадаться. Что будет происходить дальше? Включаем Саймону наушники, и он в течение минуты будет задавать тебе наводящие вопросы, на которые ты отвечай, пожалуйста, только да или нет. Если он догадается, кто там, ну, кого ты сгадал, тот тогда не получаешь приз. Не догадается, получаешь. Все вроде понятно.
4: А сколько времени у него?
3: Минутка.
4: Минутка, хорошо.
3: Сай, возвращайся.
2: Окей.
3: Мы правила обсудили.
2: Let's go.
3: И знаешь, как вспомнила великую цитату великого мема: это фиаско, братан.
2: Значит, у меня сегодня нет шанса, да?
3: Посмотрим, но маловато.
2: Вау.
3: Прямо скажем. Погнали.
2: Окей. Ну что ж, погнали. Ты персонаж?
4: Да.
2: Ты сейчас...
4: Давай дальше.
3: Не, Жень, не путай.
2: А, не персонаж. То есть ты значит, ты человек живучий.
4: Да, да, да.
2: Мужик?
4: Да.
2: Так, русский мужик?
4: Да.
2: У тебя есть Оскар?
4: Кто еще раз?
2: Оскар, у тебя есть?
4: Не понял самого слова.
2: Нет. Sorry. Оскара, да? Значит, ты актер?
4: Нет.
2: Певец?
4: Да.
2: Певец. А тебя любят бабушки?
4: Ну, не знаю.
2: Ну, а твоя аудитория, ну, взрослая?
4: Да.
2: Ну, значит, тебя любят бабушки. А ты шансон поешь?
4: Да.
2: Поешь шансон? У тебя есть борода? Большая борода?
4: Большой нет.
2: Я думал, может, 3 сентября тебя вспоминают.
3: Мне кажется, он тебя в конец запутал. А почему это он шансон-то поет? Это яркий представитель рок-музыки.
4: Да, я поэтому про шансон ничего не говорю.
2: Дружище, знаешь, от шансона до рока вообще очень-очень огромный пропасть.
3: Не, ты знаешь, Саймон, ты меня обидел, когда сказал, что его любят бабушки. Вот я люблю этого
2: человека. Не, ну ты же входишь в аудиторию, но ты же не бабушка.
3: Но я не бабушка.
2: Такой широкий спектр. Да. Репертуар, да, у него, да?
3: У тебя нет версий?
2: Ну, я думал, Стас Михайлов, а потом думал, Шафутинский.
3: Но все мимо.
2: Все мимо, да?
3: Давай, Жень, кого ты загадал?
2: Кто это?
4: Да, это Александр Борисович Пушной.
3: Знаешь Александра Пушного? Нет?
2: Подожди, сейчас. Я у него в гостях когда-то был. Я его даже Александр Смешной назвал.
3: А, да?
2: Он ведет смешную передачу, наверное, да?
3: Ну,
4: Галилео он раньше вел.
3: Да, это такая образовательная. Образовательная передача.
2: А, тогда, наверное, это не он, это другой был.
3: Да, ой, ну он пушной, смешной.
2: Но тот был с гитарой еще.
3: Он с гитарой, это он.
2: Значит, он все.
3: Ну, то есть шансы отгадать были, но все-таки мимо. Поэтому, Жень, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Красавчик, вообще, вот кого загадал, да, уже? Задогал.
3: Москва, включи тусовку.
2: Катя!
3: Сань!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас солнечно и плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня температура воздуха составит 35 градусов тепла, будет малооблачно, ветер восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Зачем Мальдивы, если есть Aqua Village World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если кто-то использует искусственный интеллект для работы с полезной какой-то целью, то мы используем его чисто для того, чтобы посмеяться. Рубрика «Нейрогрув» впереди, и музыка, созданная ИИ на все случаи жизни.
2: Ага, я попросил подписчиков моего телеграм-канала DJ MC Simon придумать смешнее названия книг. И вообще результат просто ор. Подписчикам большой респект. А теперь с помощью искусственного интеллекта создадим трекан из этих несуществующих названий книг. Ну что ж, Кат, выбирай голос. М или же?
1: Давай М.
2: М, окей. Трек будет в стиле EDM, то есть электронной музыки. Погнали, слушаем. То есть тема «Я книжеглот».

0: слов. Действительно внушительный.
1: Выбирай, что читать сегодня?
0: Ну, над пропастью не ржи, конечно. Главным образом.
1: Алиса в стране пипец, как тебе?
0: Хорошо. Для всей семьи. Семьи. Мастер Маргарин. Тоже нравится.
1: Это написано на специальной бумаге, которую можно потом съесть, да?
0: Возможно.
1: Вот. Руслан и Душнила. Всем, наверное, тоже по духу.
0: Некоторым девчонкам знакомо, да.
1: Да. И что там еще запомнилось?
0: Ну и от создателей, родителей, как словить леща в домашних условиях, тоже понравилось.
1: А каждый узнал себя в книге «Ночной дожор».
0: Открываем после полуночи.
1: Конечно же. Там же это сила притяжения у холодильника. Вообще.
0: Это правда.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Как сами поняли, мы начитаны. Мы какие книги читаем.

0: Ролики на Радио DFM.
1: Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом! Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
13: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
14: Здесь что-то есть.
13: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Какое красивое начало рубрики «Киносай». Как всегда, ребята, Саймон подпитывает нас годными кинорекомендациями. Открываем заметки и записываем очередное название фильма, который в ближайшем будущем будем смотреть. Что это?
3: Скандинавцы сняли боди-хоррор, который переосмыслил сказку о Золушке и привел в восторг фанатов фильма «Субстанция». «Субстанцию» смотрела, да?
2: «Субстанцию» смотрела.
3: А «Гадкая сестра»?
2: Никогда.
3: О, фильм 2025 года. Ну, из этой же области. Жанр фэнтези, драма. Режиссер Эмили Блихфилд. А актерский состав...
2: Неизвестен?
3: Да, в наших краях. То есть у себя там, да, в Норвегии, вот, да, вот в этих краях нет. Так, «Гадкая сестра» — это довольно мрачная интерпретация сказки о Золушке, рассказанная с точки зрения ее сводной сестры. То есть девушка мечтает покорить принца и ради идеальной внешности соглашается на такие жесткие процедуры красоты, что просто мама мия вообще. Но погоня за мечтой постепенно превращается в настоящий кошмар.
2: Ты рассказываешь, у меня аж до мурашек пробирает, потому что это так сильно бьется с современным миром.
3: Да. Так красиво, он красиво снят, как фильм, и реально они переосмыслили Золушку. Но посмотришь, мы с тобой потом обсудим.
2: А концовочка хорошая, не скажешь?
3: Ну, если я скажу, как фильм закончился, я заспойлерю все.
2: «Гадкая сестра», если что, я не к своей сестре сейчас обращаюсь, от названия фильма.
3: Очень гадкая.
2: Который рекомендует Саймон.

0: дрыщат.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас солнечно и плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня температура воздуха составит 35 градусов тепла, будет малооблачно, ветер восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Добатора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Все точно, шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали про книжку «Над пропастью не ржи» в рубрике «Нейрогрув». А также рассказали про тренд, который так и не дошел до Африки, в рубрике.
2: Да, это точно.
1: «Тренд-миксер».
2: А если вкратце, что за тренд был-то? Когда что ты там делаешь?
1: Про парочек.
2: Ага, и дальше что?
1: Когда на красивом пейзаже пишешь: «Вы бы здесь поссорились?» Mm-hmm. Мы? Да. Ну и, как говорится, твой сосед, когда включаешь шоу «Разбудильники», делай громче.
2: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбала Омери, Околанджа. Ди, народ, ну что ж, эфир наш окончен. Иди, покажи этому дню, кто главный, понимаешь? Всем ферди пердозного дня. Я сейчас доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон, латинскими буквами. До скорой встречи. Муа! Целую, люблю, не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: и замечательная Кали Минок и диджей Элфим Бах. Какая все-таки отличная музыкальная составляющая этой летней пятницы здесь на Радио DFM. Ну а дальше будет больше, это я вам обещаю на 100%. Тимур Белов уже в студии. Всем большой привет, отличного настроения. Ну и вы тут, знаете, сами уже решаете, будет это самое настроение у вас рабочим или все-таки не очень. Если не очень, прям, знаете, откровенно об этом заявляйте. Кстати, еще больше летних историй давайте добавим в этот финальный рабочий день. Global DJs у нас на горизонте, а где эти ребята, там всегда движение и драйв. Sound of Сан-Франциско послушаем. Кунгс с историей Galaxy. Тоже через пару минут дождитесь.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
11: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Возить багаж, уборка в номере, обслуживание завтраков, обедов и ужинов и все такое. И отель уже будет готов принять первых посетителей, всех таких желающих смелых, в следующем году, в 2027. Вот я не могу понять, а роботы и готовить будут? И спа-процедуры, массажи, все такое, кто будет выполнять? Роботы? Я как представил, ты даже немного пугает, что ли, да. Еще знаете, что представил? Вот подходишь ты к барной стойке, и там тоже робот-бармен. Разговор на барной стойке, когда уже там полночь, и тебя обслуживает робот, а ты его все-таки начинаешь учить жизни. Как это будет выглядеть? Да приблизительно вот так вот.
1: Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
2: А вы?
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 31 градус тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 35 градусов тепла, ветер восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в Geely 3A Motors на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соус с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
3: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Я не знаю, как вас, но мне всегда эмоции переполняют, когда слушаю этот трек. Очень хорошая работа получилась, конечно, у Хози. Ну, я думаю, что на века, это точно. А еще эмоции переполняют, когда мы с вами играем. Да, это точно. Играй!

0: Я понимаю, конечно, что многие уже знают, что нужно делать, а некоторые все-таки такие включили. Что происходит? Что? Куда звонить? Куда? Что набирать? Да, номер уже, собственно, произнесли. 8495-956-1012. Напоминаю, специально для тех, кто вдруг с первого раза не запомнил. Звоните, скоро поиграем. Это будет интересно.
1: Каждый будний вечер на Радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Эй, там, в капусте! Ну как? Родителей выбрали?
15: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: И накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
19: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kaiser.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: рок на DFM.
1: Вот почему-то именно спорта сегодня захотелось как-то добавить, да? Иван, помощник руководителя из Оренбурга, и также Андрей, специалист по металлу из Краснодара, принимает участие в сегодняшнем нашем пинг-понге. Ребята выходят со мной на связь. Алло, привет, доброго дня. И с пятницей вас, Ваня и Андрей. Здравствуйте.
2: Привет.
1: И, по-моему, у Ивана как-то вот с пятницы по голосу гораздо лучше, чем у Андрея. Андрей, видимо, уже к финалу этой рабочей недели, ну, к завершению, да, сил становится все меньше и меньше. Я угадал или все-таки я как-то обманываю сам себя сейчас?
3: Нет, сил нам всегда хватает, времени не хватает.
1: Времени не хватает. Ну вот, кстати, по поводу времени. Время, да, тут тоже сейчас может сыграть злую шутку в игре под названием «Пинг-понг». Правила очень простые. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Выиграет тот из вас, кто будет последним до специального сигнала. И сигнал у нас вот такой. Он может прозвучать в любой момент. Ну, повод. Давайте определяться с ним. Сегодня отмечает день рождения американский актер, режиссер и продюсер Том Круз. Не будем давать и долго думать. И тему пинг-понга берем такую. Том Круз и, собственно, ваши ассоциации с этим человеком. Иван, первое слово от тебя. И, соответственно, ты будешь под номером один. Тебе начинать. Поехали.
2: Актер.
3: Миссия.
1: Актер. Ну, актер что делает?
3: Роль.
1: Да. Буква L.
2: Лента.
1: Лента принимается, да. Буква А.
3: Актриса.
1: Актер.
3: Рядом с ним же может быть актриса.
1: А, ну да, хорошо, актриса, да, конечно, буква А.
2: Афиша.
1: Что ты сказал, афиша?
2: Да.
1: И это, по-моему, 100% попадание. Том Круз, афиша. Все совпадает. Ваня, это победа!
2: Да,
1: 100% победа сегодня. Так, Ваня, как ты относишься к творчеству Тома Круза?
2: Положительно, хороший актер, классный фильм.
1: Да, миссия невыполнима. Вот Андрюха настолько любит, мне кажется, Тома Круза, то что даже
3: не на подходящую... Ну, я много его фильмов пересмотрел.
1: Ну, я понимаю, то что даже не на подходящую букву ты произнес, что? Прокричал. Миссия невыполнима! Да. Андрей, короче, хороший повод сегодня посмотреть хоть какой-нибудь фильм с участием Тома Круза. Займись этим обязательно сегодня вечерком после работы, когда силы останутся на то, вот как раз-таки, чтобы посвятить время своим самым любимым занятием. А Ване тоже и миссию невыполнимую, и подарки. Ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Ваня, принимай поздравления, молодец.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе, хорошего дня.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 31 градус тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 35 градусов тепла, ветер восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону. Пятница, 3 июля. Вот пятница, вот знаете, вот произнести слово пятница с грустным лицом не получается. Очень сложно говорить пятница. Как-то, вот, знаете, вот не произносит. А вот пятница, она с улыбкой. Ёлки-шишки, пихты и сосны. Доброе утро, всем большой привет огромный. ДФМ Ростов, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет. Давайте я сейчас сначала напомню о наших контактах. Ну, единый номер для ваших сообщений на наши мессенджеры 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Присылайте свои сообщения, где вы, как вы вообще, какая у вас пятница. Вот прям поделитесь. Паблик ВКонтакте, сообщество наше ДФМ Ростов и 320-104-6 – это цифры прямого контакта. Друзья, друзья, ребята, сегодня очень яркий день. Ну, помимо пятницы, конечно. Сегодня очень яркий день. Сегодня очень автомобильный день, да. И сегодня профессиональный праздник у людей, которые всегда интересуются, как мы себя чувствуем за рулем. Особенно рано утром в субботу и рано утром в воскресенье. Спрашиваю, интересую, как, выспались или нет. Это абсолютно правильно. Но это, конечно, с иронией говорю. Дорогие друзья, сегодня профессиональный праздник. Сегодня, ну вот как правильно звучит, сегодня, вот ежегодно, давайте так, ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции, ну еще ему называли День ГИБДД, МВД Российской Федерации или День Государственной автоинспекции России. Мы поздравляем сегодня всех с профессиональным праздником, всех причастных поздравляем с праздником, ребята, а водители, ну а вы сегодня, если будут спрашивать у вас, как вы себя чувствуете, поздравляйте. Ребят, с праздником, с профессиональным праздником поздравляю! С Днем Государственной автоинспекции! Ну и, конечно же, всех коллег наших, которые к нам приходят в эфир, в наши диалоги безопасности. Мы поздравляем также отдел пропаганды отдельно, да, поздравляем. Ну и, конечно же, всех сотрудников, которые приходили к нам в гости в наши эфиры и будут приходить по-прежнему. В общем, с профессиональным праздником! Так! Поэтому, ребята, водители, ведите себя сегодня за рулем, ну, как бы, ну, адекватно. Давайте будете правильными водителями. Давайте сегодня мы будем правильными водителями, да, потому что вот сколько бы вот профессиональные водители, да, и мы, обычные водители, так, выезжая там в разные края и области, севернее Ростова, Ростовской области, южнее, юго-восточнее, мы, возвращаясь домой, мы говорим, у нас самые лучшие работники, у нас самые лучшие сотрудники госавтоинспекции. Это база, ребят, это уже понятно. Да. Ну, всех поздравляем, но наши лучшие. Ну, это так мы так вот водители решили. Так, что еще из ярких событий? Ну, по именинам сегодня. Андрей Афанасий, Глеб Дима, Ваня, Инна, Наум, Николай и Римма. Так, что еще из ярких событий, друзья? Ну, состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник» в этот день много лет назад. Да, такая печальная история. Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, ребят, в этот день. Ну и сегодня родился краш многих девочек, а сейчас уже девочки, которые в оригинале слушали группу «Руки вверх» 18 мне уже давно, и сейчас по-прежнему им 18, и они слушают. Девчонки, у которых постер его висел обязательно в детской комнате над столом, где делались уроки, да. Девчонки, которые пересматривали его все фильмы, и одно время он был самым-самым любимым крашем, самым мощным. Кто это? О ком я? Ребята, сегодня день рождения. Ну, мы ладно, молчим. Ребята, ну, мы будем молчать, а девочки, сегодня день рождения Тома Круза. Пам-парам-парам-пам-парам-пам-парам-пам-пам. Какой-то наш сатирик, я не буду говорить, ну, такой, вы знаете, ну, вот, есть современный юмор, а есть такой вот, ну, вот он, ну, такой юмор. И вот он как-то пошутил Том Кукуруз. Том Кукуруз. Ну, дядя Женя зовут. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Ну, а самое главное, пятничный, настоящий, музыкальный, качающий танцевальный эфир здесь, на ДФМ в Ростове-на-Дону. Ну, в общем, мы готовы, вы готовы. Поехали!

Ребят, вы знаете, вот сегодня вообще вот каждую пятницу был такой трек у группы «Ленинград». Нет, ну по-другому немножко. Каждую пятницу у нас, знаете как, бывает перекличка городов. И причем это уже мы даже это не оговариваем, а вот просто так, ну, получается, не знаю, с чем это связано, но, в общем, вот они первые есть уже ласточки. Ремон, привет, слушаю DFM Ростов. Сам нахожусь в командировке в Великом Новгороде. Домой 15 июля, как говорится, человек может уехать из Ростова, а Ростов человека никогда. Согласен с тобой полностью насчет вот того, что Ростов никогда не уедет из человека, даже если он будет жить, да в любом уголке мира будет жить, он будет говорить, я из Ростова-на-Дону. Вот. А есть ребята некоторые, были такие прецеденты в нулевых, те, которые уезжали из Ростова, ну там шоу-бизнес или куда-то. Знаете, они так позиционировались, типа так скрывали, что они типа из Ростова. Ага. Вот. Ну, потом, конечно, говорили, что они из Ростова, но, знаете, осадочек остался. Но мы не об этом. В общем, слушает эфир сейчас в Нижнем Новгороде. Нижнему большой привет, Ростову привет. Денис, спасибо тебе большое за лучший эфир. Я вот давайте так, предлагаю, знаете, какую тему? Ну, не просто перекличка, да, а вот тема такая. Кто где, откуда и где ты слушаешь сегодня DFM Ростов-на-Дону? Там, я не знаю, машина, работа, отпуск за рулем. Может, это другая страна. Бывают такие прецеденты есть у нас, да? Ну, в общем, за тысячи километров качаешь DFM. Вы знаете, вот классный у меня видосик есть. Я вот сейчас не могу его найти, но вот я его недавно, месяца 4-5 назад публиковал. То есть, смотрите. Пацаны едут по Невскому. В Питере, да, в Москве. Едут по Невскому. Открыты окна. Качает DFM Ростов-на-Дону онлайн. Они прям снимают видосик, что они слушают онлайн. Это все подключено, конечно же, к тачке. Качает звук хороший. Наш эфир идет, там мои крики. Ну, короче, dance now! Все. Вот. И Невский. Это вообще нереально, ребята, это нереально. Вот за это огромное большое спасибо. Кстати, вот, привет, слушаем в Москве, едем на работу по МКАДу и очень скучаем по Ростову-на-Дону, приедем на выходные, будем тусить. Включаем через интернет, слушаем каждое утро и бывает даже вечер. Привет, ребята! Привет, Москва! Кто в Москве? Привет из Батайска, стою на кухне, жарю сырники и вместе с вами начинаю эту пятницу. Да, сегодня я не на работе, без кофе. Хорошего завтрака и DFM, день не такой вкусный. Классно, Кать, спасибо. Всем привет из Краснодара, работаю удаленно, настроение все равно ростовское, потому что в колонке играет DFM Ростов, но слушаю DFM Ростов. В Краснодаре он тоже есть, но слушаю DFM Ростов. И еще раз подчеркнул, и смайлики моргающие. Я тебя понял, это база, это правильно. В Таганроге тоже все нормально. Еду с работы вдоль моря, слушаю через интернет. Всем хорошей пятницы и побольше хорошей музыки. Большой привет. Передайте, пожалуйста, Анастасии. Сижу на Сельмаше у мастера в определенном салоне. Смотри, приготавливаю себя к фееричным выходным. Моя ты звезда. Без подписи, блондинка на авиа. Фееричным, понятно? Ребята, сегодня плейлист очень танцевальный. Вот сейчас просто сделай громче. 3-4, да все треки сегодня подряд. Просто мощь. Ну, просто сделай громче. Поехали дальше.

This nation's

Ребят, ну футбольные баталии никто не отменял, конечно же. Я понимаю, что сегодня многие не выспались, потому что в 2 ночи была игра и в 10 вечера была игра. Ну-ка, что, короче говоря, что там говорить? Давайте обобщим. Испания-Португалия, ребята, вот тирани глаз кому тянут. Ладно, поехали, в общем, по теме. Кто где, да? Тема у нас такая. Это как бы даже не тема, ребят. Пятничная, лайт, все на чили, на расслабоне. Ну, не как у Джигана, в общем. Кто где? Откуда сегодня слушаете ZFM? Где вы? Что вы? Как вообще? Что там с пятницей? Юля пишет. Едем на Дон под ZFM. Встреча однокурсников. Настроение супер. Представляете, сегодня на Дону встреча однокурсников. Это же потом они вечером же приедут уже в караоке. В караоке будете вы? Юля, просто вопрос. Мне кажется, что в такой праздник, чтобы порадовать ребят, нужно, типа, Анатолий, нет, наверное, нет. Нужно не нарушать, конечно, что ли. Привет, ZFM. Слушаю ZFM в Ростове-на-Дону. Сижу, значит, жду свое время массажа. Жаль, что ваш эфир только час. Хочу больше. Хочу выиграть. Наташа, слушай, самое главное, базовое. Всегда девчонкам говорю, девочки, не забывайте сказку о рыбаке и рыбке. Вот не забывайте. Есть же такая поговорка, мне кажется, она вышла из сказки «Рыбаки и рыбки», ну, «Золотая рыбка», так мы еще упрощаем, да, называем. Значит, хорошего понемножку. Вот. Ну, то есть, вот это так же было. Бабке надо было остановиться, то, понимаете? Она нахлобучила корыто, там, изба, столбовая дворянка, вот. Ну, тормознуть надо было, понимаете, желание. И потом, как она где? Вот так. Мне кажется, что сегодня даже самые трудоголики будут отдыхать. В этой жаре работать сложно. Так, работая в такси, еду в сторону Ленина с клиентом. Вот такие дела. Молодец, Сережа. Так, слушаю в машине, таксую для души, ДФМ, в ушах солнце греет. В общем, все хорошо. Человек написал «Привет, Димон», и написать Ваня не смог, где он сейчас, но спешил очень. Короче говоря, он скрин карты, ну, в районе Малины. На Малиновского, улица Малиновского, да, правильно, да? Вот, ну у меня горит у тебя улица. Ну, короче, неважно, в общем, где он там, все понятно. Так, доброе утро. Слушаю в Таганроге, пью кофе перед работой. Да, у меня сегодня рабочий день с 3 часов дня. Инга. Причем редкое имя Инга. Привет, Азов на связи. Уже были на рынке, купили фрукты, овощи, готовимся к обеду, а день сегодня у нас короткий. Слушаем ZFM. Всем большой привет огромный. Сейчас слушаю в Ростове, но когда бывала в командировках в Екатеринбурге, приезжала туда и сразу искала интернет и слушала ZFM Ростов-на-Дону онлайн. Да, молодец. Слушай, ну там по времени у нас разница, но в любом случае. О, ребята, Калитва на связи. Привет из Белой Калитвы. Едем на рыбалку. Решили начать пятницу нестандартно. Отпросились с работы и с коллегами едем на рыбалку. Ребят, ну привет, Калитва. Здорово. Были в Турции, сейчас в Ростове, были в Турции, а сейчас повторяется. Короче, они были в Турции, сейчас они в Ростове, да? И в Анталии, в отеле слушали ZFM Ростов-на-Дону. И на бассейне, и на пляже. Причем нас не просили сделать тише. О, это хорошо. Алясу. Привет, сегодня едем к друзьям в Миллерово. И если получится, то в 16:00 уже будем в Миллерово, будем слушать твой эфир онлайн. Сейчас пьем чай всей семьей и готовимся к выезду. Очень много детям взяли вкусняшек. Ребят, ну вам счастливого пути, как это говорят. Счастливого пути! Но сегодня, ребят, сегодня самое главное – это звук. Готовы? Ой, внимание!

0: В Ростове сейчас 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. В середине дня температура воздуха составит около 35 градусов тепла. Будет ясно, ветер восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соус с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Ребята, это пятничный трек. Причем, вы знаете, что бы там ни происходило, как бы ни происходило, этот трек появился очень давно, но тут самое главное. Какие бы там ни звучали слова, стоп-холодильник, стоп-будильник, it's my life. Оп! И Клавди Павловна вышла на спорт! И главный бухгалтер здесь! И самое главное, инженер по охране труда Игнат Степанович тоже. Вот вы знаете, почему люблю корпоративы? Знаете, вот на корпоративах все-таки у нас получается как? У нас получается, мы превращаемся в людей. Потом уже, может быть, мы превращаемся не в людей, да, но вот когда это все, знаете, за единым столом, во-первых, трапеза, стул объединяет людей, да, там, ладно, руководитель вышел, там, в самом начале корпоратива всегда как бы немножко так, девочки красивые, с некоторыми сотрудницами ты заново знакомишься, она говорит, ты что, гонишь, что ли, Дима, это ж я Маша, я ж с ресепшена, а ты на нее смотришь, какая звезда в пушапе вообще, вот, и потом руководитель, это официальная часть, знаете, все такие немножко трепетно волнуются, переживают, выходит руководитель. Руководитель, как бывает, знаете, бывают руководители, они на корпорат тоже собираются. Он такой галстук у него модный. Он весь такой, знаете, коротенький, штанишки такой модный. Такой на жидком геле такой есть. Ну, в общем, вот. Вот потом все, руководитель сказал, давайте отпразднуем, давайте. Вот. И дальше, вот, знаете, вот мы объединяемся. Вот мы просто, знаете, неважно, какие отделы, какие там были межотдельные, какие-то, может быть, недосказанности, может быть, какие-то несогласованности. Потом это все, оно вот все, значит, как раз и утихает. Вот эти все сплетни, склоки, которые, знаете, между отделами, все шепчутся, бу-бу-бу-бу-бу, там это, а-да-да, а ты слышал, а то. Это все в первой части корпоратива, знаете, уходит. Вообще уходит, и вот мы превращаемся в настоящих просто добрых, позитивных людей. И вот музыка, она корпоративная, она тоже особенная. Вот обязательно должно что-то прозвучать такое, что объединит. Вот It's My Life — это вот то самое винегретное, фееричное музыкальное произведение, ребят. А вот вторая часть корпоратива — это уже танцы с бубном, это лютая история. Ну, мы ее не будем сегодня с вами вспоминать. Привет из станицы Багаевской. Сижу на работе, жду окончания рабочего дня. Приедет студент наш. 2 недели не приезжал. Будем отмечать, написала Мария. Далее, кто где слушает? Ребят, вы поднабросали. Я даже прям приятно очень удивлен. Так интересно. Как-то раз мы были во Владивостоке, и мы реально слушали ДФМ Ростов-на-Дону. Вот это было круто. Представлять, что сигнал долетает из Ростова через всю нашу страну. Слушаю в Геленджике прямо сейчас. Работаю в кафе. И каждое утро включаю эфир. Горожане и приезжие бывают спрашивают, что это? А ты скажи, что это? Ссылку дай, как слушать нормальную станцию онлайн. Привет из шахт. Но мы сейчас в Ростове, а так в шахтах часто слушаем онлайн DFM в нашем автосалоне всегда. Ой, ребят, круто. Привет, шахты. Если вы сейчас нас слушаете в городе Шахты, DFM Ростов-на-Дону онлайн, в автосалоне, вашему автосалону привет. Ну, название не знаю. Так, привет, DFM. Как-то были в Праге, гуляли по улочкам, и тут вспомнили, что у нас днюха. Написали тебе, нашли онлайн-эфир, и потом еще 4 дня в Праге слушали DFM Ростов-на-Дону, пили напитки. Спасибо за поздравление, помнишь или нет? Ну, это, конечно, не помню, ребят, когда из Праги. Ну, у нас вот я вот четко помню, это Франция, юг Франции, значит, нас слушал парень, он занимался автосервисом. Потом, значит, ребята-морячки проходили Магелланов пролив. Они снимали видео, как они проходят Магелланов пролив. Как в этот момент играет DFM Ростов-на-Дону онлайн. То есть это очень круто. У меня тоже видосик этот где-то есть. Так, привет, DFM. Были как-то в Минске, и минским друзьям показывали, что такое ростовское радио. Они сказали, круто. Ребята, спасибо. Привет из Ейска. Сейчас в Ростове. В Ейске тоже частенько включаем DFM Ростов-на-Дону онлайн. Как-то ты приезжал играть у нас там известной площадке в Ейске. Да, слушай, в Ейске мы делали очень много мероприятий. Был у нас там клуб, сейчас его нет, но уже, ну, сейчас нужно говорить, атмосфера. Вот, многие ребята знают. А потом там еще на Косе была дискотека, и мы там тоже очень часто вот DFM проводили мероприятия. Кстати, там я уже забыл, как назывался этот экшн, что-то Медуза, по-моему, назывался. Это был 10-й год, наверное,
100-500 лет назад тоже было движ, был движ такой серьезный. Со всей стороны приехали люди, и информационный генеральный партнер был DFM. Так, привет, DFM, Семикаракорск с вами. Сижу в саду, собираем фрукточки, кушаем, пьем. Всем привет, ребята, здорово. Здорово, Семикаракорск. Так, ну что, готовы, южане? Сейчас еще два серьезных бенгера. Вы знаете, вот два трека подряд очень любят парни. Почему? Ну, потому что очень брутально и мощно. Поехали! Поехали!

Ребят, здесь есть еще одно сообщение из далекой поездки. Правда, у нас вот не сохранилось, не сохранились коренные. У нас даже была переписка, вот пишет Александр. Мы от Владивостока до Ростова-на-Дону под ZFM онлайн ехали и отрывались под музон. Несмотря на разные часовые пояса, действительно, ZFM со мной, Саня. Ну и Саня там выходил на связь из определенных точек. То есть от Владика он там писал на наш WhatsApp, но у нас не сохранились эти скрины все. Ну, определенный там населенный пункт, километраж и фотки, и вместе с ZFM. Круто очень. Да, это прям крутой. Крутой был родийный автопробег. Так. За Depeche Mode спасибо. Да, ребята, это база тоже. Это и самое главное, ремикс очень такой мощный. Работал на дальнобое и часто натыкался на местные эфиры других разных городов, станций. Ну, в общем, я так вижу, Василий, так, ну, смягчаю твое сообщение. Многоточие он написал. Надоело, скачал пробу и одаривал нашу необъятную родину ростовским эфиром. Молодец, красавчик, вот прям здорово, да. Даже не надо скачивать сейчас приложение. Ребята, в любой поисковой системе вводите DFM Ростов-на-Дону онлайн, и вы находите ссылку, и можно слушать везде, где угодно, и лишь бы был интернет. Есть интернет, но все, и погнали. Привет, DFM, раскачай пятницу по полной, всем мира и добра. Это Михаил пришел с сообщением. Миш, ну, мы только увидели твое сообщение, потому что сообщений сегодня много, но в любом случае спасибо тебе за добрые слова. Так далее, где какие регионы, кто еще где с нами или сейчас, или был. Камень-Шахтинский, сегодня пятница, настроение супер. В Эльдорадо с вами. Ох ты, ребята, привет. Привет. Ну, у вас там, я понимаю, если вы там, то уже у вас все в порядке. Слушаю в Ростове-на-Дону, но часто слушал в Новороссийске. Работа кипела, музыка помогала, и даже отдыхающие слушали, потому что мы работали рядом с пляжем. Как-то был в Туле в командировке неделю, сам ростовчанин, но прям там проникся Тулой, и там тоже слушал ZFM Ростов. Как-то были в Италии и в Риме на... и в Риме на главной улице, написали бы, какая улица. И в Риме на главной улице сидели в кафешке, в маленьком телефоне слушали через наушники ZFM Ростов. Вайб не передавали. Сальск на связи! Привет, ZFM! Здорово, Сальск! Слушали в Армавире, сейчас в Ростове. И часто, когда катаемся по области или по Краснодарскому краю, слушаем онлайн, где есть интернет. Красный Сулин на связи! Прямо сейчас слушаем на работе. Просто не могли сразу написать. Пацаны, подпись. Красный Сулин, привет. Так, кто еще? Слушаю в Ростове-на-Дону прямо из пробки на Нагибино. Ну, хотя не совсем сильная пробка, но вообще на Нагибино. Как всегда, все хорошо, спасаете. Кондиционер не работает. Иду по приборам. Иду по приборам. Как-то были в Казахстане и тоже сидели, слушали любимый город и передавали приветы. Помнишь? Нет, вот честно не помню, ребят. Честно, ну вот не помню. Привет из Морозовска. Едем в Ростов-на-Дону. Слушаем вас онлайн. Интернет пропадает, но все равно слушаем. Ребят, молодцы. Будьте на связи. Так, ну и, наверное, ребят, сейчас я не могу пройти мимо этого трека. Это сейчас это база. Ну, и самое главное, трек завирусился. Трек стоит уже на рингтонах по-прежнему, оказывается, ребят. По-прежнему есть люди, которые на рингтоны ставят популярные треки. И девочкам нравится. Ну, в общем, такой, знаете, такой трек очень демократичный. И девчонкам нравится, и парням, точнее. Ну, готовы сейчас. Готовы?

0: Здесь история классная, кстати, вот прям классная история, знаете какая? Ладно, расскажу, давайте, как сообщение пришло, я и потом эту историю поведу. Димон, как-то были на мероприятии в Бетте, вы приезжали с каким-то диджеем 2 дня, в пятницу и субботу работали вечеринку DFM, было круто. Да, в Бетте, я сейчас не знаю, есть, по-моему, Фрегат он назывался, клуб, есть ли там клуб или нет, да, в Бетте, ну, наверное, там что-то осталось на этом месте, но вот есть ли Фрегат или нет, точно сейчас не могу сказать. Да, мы приезжали на 2 дня в Бетту, это был, по-моему, 2011 точно год. Да, там вечеринка у нас была яркая, да, ребят, ну, спасибо большое. И после этого, в общем, там познакомились, после этого познакомились с тобой, стали слушать DFM, тогда онлайн был у вас на сайте. Ну да, у нас тогда был сайт, мы просто делали, ну, сейчас сайт уже вообще не нужен, поэтому мы ВК и по ссылке, которую можно найти, да. Спасибо, да, вспомнил Бетту. Так вот история об этом. Мы, конечно, приехали из Ростова, у нас был брендированный автомобиль, DFM, желтый такой, яркий, понятно, тонировка по кругу, флам, Big Xenon, галоген, вместо противотуманок тоже Xenon, ну, машинка вообще на дисках, ну, понятно, да, наш вариант такой ростовский приехал, вот, и она вся в стикерах, наклейки были качественные, то есть не колхозные, а вот все было идеально, то есть, наверное, дизайнер разрабатывал все это, да, здорово, и мы приехали, конечно же, мы приехали диджеями поиграть в Бетту. Ну, первый день пятница у нас получился удачно, а потом мы субботу просто весь день на пляже, вечер на пляже, и были очень сильно подуставшие. Поэтому в субботу у нас сет и наша вечеринка была практически провальная. Если бы не местные диджеи из Бетты, то все бы провалилось. Не рассчитали сил. Вот человек пишет, ребят, вы где-то? Вот человек пишет, стою в поле, в сломанном тракторе, пока едет техбригада, купаюсь в ближайшем пруду и слушаю DFM. Евгений, Женек, привет! Держи, Жень, люди едут. Ребята, погода.
1: Погода.
2: В Ростове сейчас 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. В середине дня температура воздуха составит около 35 градусов тепла. Будет ясно, ветер восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: Ребят, не только I Can Wait, еще один трек появился у Боба Синклера вот сейчас. Он тоже завирусился везде, и видосиков очень много. Он играет на площадках, катается, гастролирует. Я думаю, сегодня вечером мы послушаем обязательно. Вот еще привет есть. Ребята сейчас на работе, они по месту, они в Ростове. Большой привет передайте, пожалуйста, двум кладовщикам. Максимом из Fresh Oxide. То есть вот сейчас ребята на месте, кладовщики в Fresh Oxide. Вот сейчас на рабочем месте. Я так понимаю, наверное, сейчас обеденный перерыв будет в 12.00. Они пообедают, помоют руки и приступят ко второй половине рабочего дня. Ребята, вам большой привет, если сейчас вы вместе с нами, тем более два Максима. А как вы их различаете? Там Максим старший-младший или Максим белый и черный? Или как вы их отличаете? Вот когда Макс, и они вдвоем поворачиваются, как вы их отличаете там? Привет вам, ребята! Самое главное, не балуйтесь на работе, да, и не нарушайте. Привет, ДФМ. Слушаю очень часто в поездках, да, интернет помогает, и очень часто слушаю далеко на севере нашей родины, ДФМ Ростов. Слушаем в центре Ростова-на-Дону. Хорошо, что ДФМ рядом, и мы находимся в Ростове. Ребят, ну молодцы, в Ростове молодцы. Знаете, какое сообщение приходит? Новочеркасск здесь! Сидим дома, ждем маму, а потом дальше пойдем гулять. Большой привет передаю вам. Слушали в Грузии, когда отдыхали. И это было очень здорово. На пляже лежали, слушали DFM. Погода классная. Ребят, я помню, вы присылали фотографии с пляжа из Батуми. И еще девочка танцевала между вот, ну, вот этими отелями, этими большими зданиями, ну, небоскребами, да? Танцевала и слушала DFM Ростов-на-Дону онлайн. Это было очень круто. У меня, кстати, видосик этот остался. Все, мира всем, любите друг друга, друг друга не предавайте. Друг друга. Сейчас уходим обедать. Давайте пообедаем, а в 16.00 закрывать будем рабочий день. Гоу!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: На самом деле, я с большим нетерпением жду того момента, когда Beautiful Places, именно этот трек, окажется в тройке лидеров DFM Top 30. Вот пока у Тиесты и Брианы Грейс, этой замечательной девушке, получилось подняться только на 18 место. Но Тиеста, как мужчина, я думаю, что это ее поддерживает всячески. Ну, может быть, уже завтра, да, эта ситуация изменится, и они сделают заметный такой рывок и попадут на третье, второе или первое. Все может быть. Ну, в общем, от нашей поддержки эти музыканты точно не откажутся, поэтому поддержите, проголосуйте на нашем сайте. Или есть еще более удобный вариант. Фирменное приложение и весьма функциональное. Radio DFM, приложение именно наше. Загружайте прямо сейчас, я уверен, вам понравится, вы останетесь довольны.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
6: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка
6: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: приближаются гораздо быстрее. Включаем тусовку, делаем это вместе, и таких нас очень много, причем по всей планете. К примеру, вот в Соединенных Штатах Америки есть 96-летняя бабуля, которая живет в доме престарелых и регулярно там устраивает вечеринки со своими друзьями. Ей уже сделали официальное замечание, отправили даже письмо. И вот что в этом письме там пишется и говорится. Давайте послушаем саму бабушку. Я получила это письмо, в котором говорится, что меня выставят из дома престарелых, если я не остановлю вечеринки, которые устраиваю. Угу. И вот, собственно, что ответила любительница пати на это письмо. Пожалуйста.
1: I love to party. You can't stop me.
0: Я люблю вечеринки, вы меня не остановите ни в коем случае. В ответ она просто порвала письмо и заявила, что продолжит веселиться всегда, везде и со всеми. Наша бабуля, как говорится, наша девочка. Что ты любишь больше всего в этой жизни? И ответ должен быть приблизительно такой.
1: I love to party. Like that.

0: You can't stop me.
1: You can't stop me.
2: Да, на самом деле, я никого не собираюсь останавливать, особенно сегодня в пятницу, когда впереди суббота-воскресенье. Планы, конечно, грандиозные, я думаю, что у многих. Особенно и тех, кто на протяжении этих последних 5 дней работал и хочет уже отдыхать. Кстати, музыкально мы продолжим. Включаем тусовку. Чарли Пут, Attention, и также Rudimental и Khalid, All I Know. Все они впереди. Ну и не забывайте, в этом часе квиз тоже случится.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас ясно и 35 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура составит около 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
6: Технологии не стоят на месте. И ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные «Джили». «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
12: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: сообщаю о том, что у нас впереди ожидается квиз. Та самая игра, в которой вы принимаете участие. Именно сегодня, в пятницу, мы будем, между прочим, подводить итоги и выбирать самого лучшего. У Татьяны пока потрясающий результат. 8 правильных ответов за 1 минуту. Если вы готовы опередить эту девушку, тогда прямо сейчас звоните. 8-495-956-1012. Без подарка в любом случае не оставлю. Еще раз номер 8-495-956-1012. Квиз пятничный. Подведение итогов. Все это впереди буквально через пару минут.
1: TSM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number
2: three. Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomile. Don't wanna go home.
1: Второе место. Number two.
2: На второй позиции оказались Bebe Rexha и Faithless. New Religion.
1: Первое место.
2: А вот лучшим треком прошлой недели считается «Феникс», «Маршмелло» и «Portugal of the Man».
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
3: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
15: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
16: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
17: Здесь что-то есть.
16: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
18: Бренд 1.

0: Каждый товар для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: определить лучшего участника за прошедшие несколько дней. Давайте напомню, кто принимал участие. Екатерина, Денис, Дмитрий и Татьяна. И, между прочим, у Татьяны самый лучший результат. У него 8 правильных ответов. Барнаул выходит с нами на связь. Танечка, привет, доброго дня, желаю тебе. Здравствуй.
1: Привет, привет.
0: Ну что могу сказать? У тебя большие шансы стать сегодня лучшей участницей квиза, но есть соперник, а если быть предельно точным, то соперница. И это тоже Татьяна, но только уже из Ростова-на-Дону. Другую Татьяну давайте тоже поприветствуем. Таня, привет.
2: Привет, привет.
0: Девчонки, познакомьтесь, поздоровайтесь. Ну так, ради приличия хотя бы.
2: Привет, приятно познакомиться.
0: Приятно познакомиться, да-да-да. И что же Татьяна из Барнаула сейчас пожелает Татьяне из Ростова-на-Дону перед ее игрой?
1: Я желаю Татьяне легкой амнезии на пару минут.
0: Ну только на пару минут, да?
1: На пару.
0: Ну хорошо, будем стараться. Будем стараться, чтобы этого не случилось. Таня, оставайся на связи. Таня, та, которая из Барнаула, считай правильные ответы. Ну а Танечка из Ростова-на-Дону, я тебе желаю удачи, чистого сердца и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. День ГИБДД отмечается сегодня в России. По какому животному? В кавычках, по проезжей части дороги могут ходить не только пешеходы, но приезжать машины.
2: Зебра.
0: Зебра – это правильный ответ или пешеходный переход, да. Что обычно регулирует движение на перекрестке в том случае, если не работает светофор? Кто это человек? Как его называют обычно?
2: Регулировщик.
0: Верно. Как называется специальная площадка между полосами движения, где пешеходный переход, где пешеход, прошу прощения, может остановиться при переходе дороги?
2: Не поняла. Еще раз.
0: Как называется специальная площадка? Специальная площадка между полосами движения, где пешеход может остановиться при переходе дороги?
2: Островок безопасности.
0: Да, островок безопасности, совершенно верно. Американский актер Том Круз отмечает день рождения. Послушай музыкальный фрагмент и угадай название фильма, в котором снимался Том Круз.
2: Митя, не уволила.
0: Да, в каком романтическом фильме 2001 года Том Круз снялся вместе с Пенелопой Круз? «Ванильный десерт» или «Ванильное небо»?
2: «Ванильное небо».
0: Верно, день образования Республики Алтай. Какая река на букву К считается одной из главных и самых известной в этой республике? Буква К, первая.
2: Следующий вопрос.
0: Следующий вопрос. Ладно, следующий вопрос уже не будет, потому что время... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Катунь. Правильный ответ был. Но мы, по-моему, справились как могли. Неплохо. Сейчас будем подводить итоги. Да, Татьяна, которая из Барнаула, она помогала мне считать правильный ответ. Сколько Танечка насчитала?
1: Насчитала 5.
0: Ну, в любом случае, мы сейчас проверим. Зебра принимается, инспектор ГИБДД, регулировщик тоже принимается. Островок безопасности, да, миссия невыполнима, да, ванильное небо, да. А вот Катунь только, мы с этим вопросом не справились. Но, Тань, амнезии не было, просто нам не хватило немного скорости, чтобы догнать тебя.
2: Ну, да, 8 надо географию было учить.
0: Да нет, нет, ну слушай, 8 правильных ответов, на самом деле очень хороший у нее результат. Чтобы девяточку получить, чтобы стать еще быстрее, ну это надо было прям очень сильно стараться. В любом случае, мы молодцы. Две Татьяны. Но именно Татьяна из Барнаула сегодня в пятницу становится лучшей участницей квиза. Да! Я так понимаю, это молчание, это олимпийское спокойствие. Тань, вы так красиво молчите, мне так это нравится. Вы хотя бы подышите в телефонную трубку, чтобы мы понимали, что вы здесь.
2: Я здесь, я здесь.
0: Прекрасно. Таня Барнаул, Таня Ростов-на-Дону. Спасибо вам, девчонки, за игру. Я вас поздравляю с пятницей и с наступающими выходными. Хорошего вам отдыха желаю заранее.
2: Спасибо.
0: Спасибо, счастливо, пока.

0: Я уверен на все 100% определенные эмоции, определенные переживания и воспоминания под этот трек случились у многих из вас. Miracle, каскада на Radio DFM. С вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Прощаюсь до понедельника. Желаю вам всех хороших предстоящих выходных. Ну а далее встречайте человека, который с вами в ближайшие несколько часов точно проведет и будет заряжать вас хорошим настроением, музыкой, новостями, подарками, играми, в том числе. Артем Скорбогат уже в следующем часе.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас ясно и 35 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура составит около 35 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Кинезис».
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио DFM.

0: сказать честно, я не знаю, что делать с этими китайцами. Есть ощущение, что их уже просто не остановить в собственных изысканиях, связанных с искусственным интеллектом. Это и немного обнадеживает, потому что устремляет взгляд в будущее и одновременно пугает. В чем, собственно, дело? В Поднебесной представили нового робота-гуманоида с силиконовой кожей и искусственным интеллектом, фишка которого в том, что он может копировать внешность, воспоминания, голос и манеру общения абсолютно любого человека, даже которого уже нет в живых.
1: Это просто чудо какое-то.
0: Так-то оно так, но расплодят сейчас роботов-гуманоидов, а с людьми-то что делать? Живое подменять неживым? А во что тогда превратится смысл жизни?
2: Я вышел в интернет с таким вопросом.
0: Я, Артем Скоробогатый, желаю вам легкого окончания рабочей недели. У меня она, кстати, заключительная перед отпуском.
3: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
13: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
13: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

вопрос, дорогие друзья, ответить на который сразу же после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный приз? Звоните +7 495 956 101 2.

0: Понятно. В эфир дозвонился Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, вы можете, пожалуйста, говорить в трубочку и выключить радио? У нас какие-то помехи.
1: Радио выключил, говорите.
0: Вы тоже? Не стесняйтесь. Фейк ньюс, Александр. У нас для вас есть три новостных заголовка, которые я прямо сейчас вам друг за другом озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный приз от радио DFM. Итак, в Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Пухосос». Как вы считаете, правдивый заголовок новостной или нет, Александр?
1: Верно.
0: В Москве утвердили новый градостроительный стандарт, согласно которому пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов должны находиться на каждом этаже зданий.
1: Нету.
0: В компьютерных клубах Орловской области начали принимать оплату бензином.
1: Брут.
0: Нет, это правда, знаете ли. А вообще с победой! Эти аплодисменты звучат в ваших честь, Александр. Да, время порадоваться за самого себя. Давайте коротко подведем итоги. Да, действительно, в Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Пухосос». Нет, в Москве не утверждали новые градостроительные стандарты. И таки правда, в компьютерных клубах Орловской области начали принимать оплату бензином. Александр, вы еще здесь?
1: Верно.
0: Я вас поздравляю. Вместе с этим вы получаете наш фирменный приз от радио DFM, который мы непременно обсудим за эфиром. А пока я прошу вас передать привет, ежели есть кому.
1: Да всем приветы.
0: Вот так.
1: Услышал, узнал.
0: Вот так. Ну да, а почему нет-то, собственно говоря. К вам вскоре обязательно вернусь, потому что хочется рассказать о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлении с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1885 году немецкий инженер-механик Карл Бенц сконструировал первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. А в 1897-м в одном из столичных ресторанов встретились Станиславский и Немирович Данченко. И договорились создать, уж хотите верьте, хотите нет, Московский художественный театр. И именно тогда же появилось понимание, что...
1: Артист обязан переодеваться.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Сюрпризов порой нам с вами не подбрасывает жизнь. Главное, зри в оба, что называется, иначе все без толку. Чтобы до конца, в общем, развить эту мысль, предлагаю отправиться в Испанию. В Севилье мужчина нашел на обочине картину, которую посчитал мусором, но забрал, потому что ему понравилась рама. А ею оказалось полотно известного художника стоимостью 150 тысяч евро.
1: Вот уж повезло так повезло. Повезло. Вот эти подфразы.
0: Но кому-то из вас может вполне себе обломиться наш фирменный приз от Радио DFM. Если, правда, вы сумеете отгадать концовочку новости. Осталось только не проморгать мой специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
4: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

Итак, дорогие друзья, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, звоните. +7 495 956 101 2.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, дорогие друзья, время поиграться. Игра называется «Что было дальше?» И для этого дела у нас в эфире есть Михаил. Михаил, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Ну что, давайте поупражняемся в интуиции. Собственно, я прямо сейчас вам озвучу начало самой нереальной реальной новости. И хочу вот это вот подчеркнуть особенно. Собственно, предложу вам на выбор три варианта развития событий, то есть три варианта концовки. Выбирайте правильный, мы дарим вам фирменный приз от радио DFM, обновленный, хочу сказать. Если ничего не получается, мы также с удовольствием послушаем ваши приветы. Итак, вот как выглядит начало новости. После ремонта женщина... Михаил обнаружила пятно на стене, которое ничем не отмывалось. В итоге этим самым пятном оказалось... Многоточий вопрос. Чего было дальше? Краска, плесень или тень? Выбирайте.
1: Тень.
0: Тень? На плетень?
1: Тень на плетень.
0: После ремонта женщина обнаружила пятно на стене, которое ничем не отмывалось. В итоге пятно оказалось не дефектом, а... тенью от лампочки. Это победа, Михаил. Вы как в воду глядели. Супер, супер. Я вас поздравляю. Теперь у вас плюс один фирменный приз от радио DFM и, конечно же, возможность передать свои фирменные приветы. Пожалуйста.
1: Привет всем, кто слушает. Привет Ольге Вороновой. Привет Васкивова, Ленобласть.
0: Чуть позже поднакину вам поводов для праздника. Не переключайтесь.
2: Радио DFM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция из 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля. Юля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
10: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
11: Здесь что-то есть.
10: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: А дальше тусовка
14: on DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка я попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить, собственно, сегодня можно день устраивания спонтанных чаепитий. Вам что-то подобное знакомо? Ну или же день НЛО и отправиться на поиски пришельцев.
1: Товарищ, там человек говорит, что он инопланетянин. Надо что-то сделать.
2: Звони в 03.
3: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Вторник врывается в эфир радио DFM. Ну а что до новостей, то в Госдуме предложили ввести бабушкину зарплату по уходу за детьми до 3 лет. Если закон таки примут, то выплата будет равняться МРОТ региона. В Москве Йента, к примеру, почти что 40 тысяч рублей.
1: Опачки.
0: Но, как вы понимаете, есть нюанс. Родители ребенка при этом не должны уходить в декретный отпуск. Ну а вы демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте также законно наш фирменный приз. Осталось только чуть позже не проморгать мой специальный сигнал. А так, всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Прошу вас, не сдерживайте в себе пятницу.
2: Выходные впереди. Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
11: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Так, вы не поверите, прямо сейчас в эфире в режиме реального времени выпускаем человека, я даже не знаю, как его зовут. Алло, здравствуйте, вы здесь? Алло, здравствуйте, вы здесь? Сейчас мы попробуем вывести человека. Алло, здравствуйте, вы прямо сейчас находитесь в эфире радио DFM. Как могу к вам обращаться?
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Вы прямо сейчас находитесь в эфире радио DFM. Как могу к вам обращаться?
1: Алло, Елена.
0: Елена, вы меня слышите?
1: Да.
0: Слава богу. Возьмите, пожалуйста...
1: Да.
0: Да, телефончик в трубочку, да. Без наушников, да. И голосовой связи.
1: Да.
0: Давайте поиграем, Елена. Ну что, у нас игра называется «Слово дня». Я прямо сейчас вам озвучу новостной заголовок, внутри которого есть слово, где вам нужно будет поставить правильное ударение. Если справитесь, мы подарим вам наш обновленный фирменный приз от радио DFM. А если ничего не получается, ну, об этом поговорим потом. В общем, вот как выглядит новостной заголовок. Внимание! В Подмосковье реконструирует парк-отель «Морозовка», который является объектом культурного наследия и пытаются сохранить внешний облик основного здания и корпусов или корпусов. Где вот здесь, по-вашему, правильно поставить ударение? Елена.
1: О. Корпусов.
0: Эх, давайте разбираться. Дело в том, что у данного слова два значения, Елена. Туловище, ударение в котором падает на первый слог, и сооружение с акцентом на последний. И так как в данной новости, Елена, речь идет именно о строении, следовательно, правильно говорить «корпусов». Да. Запоминаем, запоминаем. А пока передаем свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: О, всем большой привет и хороших выходных.
0: Обязательно, без этого никуда. Тем более с радио DFM.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 35 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Хм.
1: Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
7: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: перед тем, как попрощаться с вами аж до 20 июля.
1: А напоследок я скажу.
0: Есть такое дело. Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Apple анонсировала выход 5 новых айфонов, включая складной. А в России стартовал конкурс «Дальний Восток. Земля приключений». Путешествуйте по Дальнему Востоку и Арктике, делитесь своими маршрутами и фотоснимками и получите возможность выиграть до 3 миллионов рублей. Все подробности на сайте путешественник.dv.rf.
2: Ну это круто!
0: Как говорится, всем держать курс на дальняк. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Ну и я отбываю в отпуск на 2 недельки. Так что не скучайте. С 20 июля снова в строю. В общем,
3: до скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове сейчас малооблачно и 35 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Возможны небольшие осадки, температура воздуха составит 30 градусов тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел и сразу зашел. Добрый вечер, любимый город! Ух ты! Да, вот это да. Вот это да. Вот прям вы понимаете, да, о чем я говорю, ребята? Вы понимаете, потому что, ну, как бы Зина говорит там, ну, 35. Ребята, ну, вы же понимаете, вы же видите, что лето в самом разгаре. Добрый вечер! Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, любимый город. Всем привет, всех поздравляю с пятницей, 3 июля. Праздничный день для людей, которые следят за тем, чтобы мы правильно передвигались на средствах передвижения. Да и пешеходы, чтобы тоже были молодцы. Вот, с праздником еще раз поздравляем всех сотрудников госавтоинспекции, профессиональные. Вот! Ребята, ну пятница, да? Такое вот лицо такое улыбает. Вот прям вот. Вот весь забор весь у тебя прям светится. Прям. Потом видно, что пятница. Мы пришли для того, чтобы. Помните, как в том фильме цитата была? Мы пришли, чтобы сказку сделать былью. А, Кавказская пленница. Вот. Мы пришли для того, чтобы день сделать ярче, да, тем более вечер. Наш единый номер для ваших сообщений. Простой, элементарно запишите. 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Записали, все нормально. Паблик ВКонтакте еще раз так, чтобы помнили. Телефон Ростов. И 320-104-6. Это цифры нашего прямого контакта. Телефон студии. Друзья, сегодня во второй половине программы. Не пишите сразу. Дай мне сертификат. Не пишите раньше времени. Не получится. У меня это будет все в завершении программы. Точнее, во второй половине, где-то в 40-ю минуту, мы сегодня разыграем еще один сертификат на покатушке на Quadro Safari. Ну, нормально? Да, конечно. Друзья, тему эфира еще не обозначал. Я просто вот хочу сейчас, чтобы, ну, у нас, знаете, все уже было предрасположено к пятнице, к отдыху, к выходному дню, к покатушкам, к, может быть, какой-то морской тематике. Знаете, многие же выезжают на море, да, это делают себе такой легкий тур выходного дня. Да, можно рядом, если далеко сложно, можно вон в Ейск, Павлочаковка, Должаночка. Ну, в общем, у нас Все тут рядом есть, да? Кто-то на Дон выезжает, верховье Дона. Это понятно. Это вот настроение вот сейчас как раз такое, оно морское. Если у вас сегодня морское настроение, ну, мы, значит, вам поможем. Если оно не совсем морское, мы сейчас попытаемся его создать вам. Сейчас

Все сделаем. Звук подготовил очень пятничный, поэтому можешь сделать громче. Неважно, жарко у тебя в тачке, либо у тебя работает кондиционер. Ну, в общем, неважно как, все сейчас зайдет туда, куда нужно. В общем, лишнего говорить не буду. Тему эфира озвучу после первого трека и поймете, что сегодня будет за тема. Ну, а мы здесь с вами, ребята, начинаем закрывать рабочий день и рабочую неделю. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, все, долго здоровался. Поехали!

Ага, как хорошо, да? Хорошо, конечно. Добрый вечер, любимый город, всем привет. Ну, в общем, сегодня, конечно, ну, прям жаркий день. Один из, наверное, жарких дней, вот, предпоследних. Прям вот, ну, чувствуется у всех уже состояние, конечно же, так прям вот отпускное. Ну, и привет вам всем. Спасибо за сообщение, за привет. А я-то думаю, чего это меня с утра не везде в Ростове спросили, как я себя чувствую на маленькой красной машинке. Вот. В общем, слушай, солнышко, ну, короче говоря, хорошо, что у тебя все получилось, все у тебя нормально, Людмила. Самое главное, ну, знаешь как, Люд, не нарушай, не отвлекайся за рулем. И самое главное, Люд, самое главное, знаешь, в какой-то критической ситуации, когда девочки бывают там, подкрашиваются за рулем, да, там, ну, как-то еще разговаривают по телефону. Бывают некоторые девочки подкрашиваются за рулем, смотрят в зеркало вот это, которое на козыречке, да, от солнца, там, плечом придерживает телефон, одной рукой, значит, ведет машину, еще, помимо того, что подкрашивается, еще и фисташки жует. Вот, вот так не делай, пожалуйста, Люд, хорошо? И чтобы не перепутала педали, это важно, Люд. Люда! Ну вот первые уже ласточки полетели, ребят. Вот прям настоящие ласточки сообщения. Знаете, вот есть сообщения вот прям такие. Ну вот чувствуется уже выходной день, да, близится, да, выходные близятся. Вот в каждой букве практически. Добрый вечер, любимый город. Мы сегодня наконец-то бросили все. Все дела и поехали с семьей на соленое озеро. Отдохнули от души. Прекрасного всем лета и фотографий отдыха. Ай-яй-яй, как хорошо. Здравствуйте. Добрый вечер. Привет, ДФМ, ну прям дал, так дал. Привет, ДФМ, всем большой привет огромный. Классная погода, несмотря ни на что, жара все равно мне очень нравится. Я люблю Ростов таким жарким и плавящимся. Тут, ты понимаешь, в чем дело? Самое главное, это, конечно же, пейте воду, ребят. Вот это очень важно. Вода, да. Но только, знаете, там, не говорите сейчас, я там той газировки выпил взрослой, того там морса. Не-не-не, ребят, вода. Вода без газика, без сахара, без лимонадиков, там, без каких-то историй. Вот вода, да. Пейте воду, не обезвоживайте себе. Вот есть хорошее сообщение. Помню, слушала DFM, когда готовилась к экзаменам. Родители думали, что музыка мешает. Я говорила, нет, и у меня сейчас то же самое настроение. Молодец, моя хорошая, молодец. Это Лена, по-моему, да, Лена была. Привет, Димон, настроение фееричное, солнечное. Для меня летние поездки на море — это как отдушина после, слушайте, после тучной, тяжелой, душной работы. А под музыку вообще замечательно. Хорошо. Большой привет передаю Станиславу и хочу просто сказать огромное большое спасибо за ту поддержку, которую ты мне оказываешь. Подпись Виктория. Видите, как здорово, поддерживает. Ребят, ну, я обещал, что сегодня у нас будет звук прям морской, такой курортный, наверное. Да, курортный движ здесь на DFM. Во, придумал, курортный, да. Курортный движ на DFM, продолжаем, поехали! Поехали!

Совершенно не хочется работать, когда понимаешь, что до отпуска осталось 4 дня. Слушай, ну тут же ситуация какая? Можно, конечно же, как-то найти, можно найти какие-то способы, да, чтобы, ну, это было полегче. Ну, можно, да, можно такое, такое можно сделать, да, но нужно поработать. Тем более, смотри, это у тебя, значит, смотри, 4 дня, да, 4 дня, вот. Значит, смотри, это суббота, воскресенье, выходной, то есть понедельник, вторник, среда, четверг. То есть следующая пятница у тебя уже все. То есть, ну, грубо говоря, это вот типа рабочая почти неделя. И дальше уже погнали. Большой привет передаю всем, кто зарегистрировался в моем чате, создала группу «Будем общаться» в мессенджере. Слушай, ну молодец. То есть чатик такой, между собой будете общаться. Это хорошо. Большой привет передайте, пожалуйста, людям, которые увлекаются увлекаются музыкальным творчеством, неважно каким. Слушай, вообще здорово, когда есть хобби, там, или можно назвать это отдушина, когда ты можешь после работы прийти, взять в руки, допустим, ну, я не знаю, музыкальный инструмент любой, ну, мандолину, допустим, взять мандолину, да, вот, ну, бандуру, мандолину, баяну взять в руки, как дал! И сразу перегрузило, сразу перегрузило. Большой привет передаю тебе, всему коллективу DFM. Настроение классное. Надеемся на яркие выходные. Напланировали очень много. На 3 дня уезжаем. Уезжаем в Архыз. Слушай, ну сейчас классно в горах. Сейчас классно в горах, да. И пешие прогулки, можно и на лошадках посмотреть, можно на горы посидеть, послушать журчание горной реки. Все это можно посидеть. А если на гитаре играете, еще с гитаркой. Привет, DFM, большой привет передай, пожалуйста, Катюхе. Она сегодня у нас ответственный работник. Единственная, кто еще не выключил компьютер. Сидим, слушаем на работе, улыбаемся. Теперь она поймет, что это они. Ай-яй-яй. Привет, Димон, настроение классное, давай еще так же музла, чтобы не хотелось вообще работать. Ребят, ну, как бы, наоборот, нужно делать так, чтобы работать хотелось, но в пятницу уже можно и завершаться, закрываться. Какая тема? Слушай, ну, тема сегодня, конечно же, она пятничная, да? Есть ли какие-то у вас планы на пятницу? Вы знаете, многие мне говорят, вот коллеги по работе говорят, друзья говорят, да вот, сейчас никто ничего не планирует, вообще какие-то выходные такие проходят, последнее время спокойные, никто никуда не двигается, а вот мы сегодня с вами это и узнаем, друзья. Давайте так, какие у вас запланированы выходные? Вот прям мой идеальный выходной. Что у вас будет? Вот с сегодняшнего дня или завтра? Кто-то поедет на дачу, кто-то выезжает на море. Вот давайте так, какие у вас выходные? Это вот тема такая, но она поверхностная. Ну, самое главное, звук хороший. Поехали! Поехали!

0: Ребят, ну, вижу, что жара делает свое. Не могу, хочу остановиться, хочу попить водички, не могу остановиться. Вот, дословно сообщение. Слушай, ну остановись, возьми воды, купи. Попей, конечно, надо, ну, как бы не надо создавать напряженность у себя в машине, да. Пить, вообще пить нужно воду, да. Привет, ZFM, мои планы на неделю — закупаться всяким барахлом и гулять. Привет, ZFM, решил, что буду сегодня вечером встречаться с друзьями. Вообще, это идеальная история — выходные провести с семьей и еще и с друзьями. Слушай, ну пятница можно с друзьями, ну и суббота как бы. Но воскресенье — это вообще вот такой прям семейный-семейный день. Большой привет передаю всем слушателям ZFM Ростова-на-Дону. Большущий огромный привет. Станислав отправляется на море. Стасик, ты сообщил сейчас всем. Молодец! А я думаю, чего у меня так чесалась рука? Оказывается, мне сегодня вернули долг. Ух ты, круто, ребята. Слушайте, ну, я тебя поздравляю. Это кто? Так, сейчас, в аккаунте. Дэн. Дэн, мы тебя поздравляем. Ну, ты знаешь, это здорово, когда вернули долг. То есть, знаешь, как бывает так вот, когда, ну, так возвращаются такие истории, такое впечатление, что ты нашел деньги. Знаешь, так вернули, ты уже забыл, уже привык, что, как бы, ну, уже дал, все, дал человеку, ну, дал, значит, там, ну, даже безвозвратно дал, там, ну, да ладно, вот, ну, будет, отдашь, нет, ну, как бы не отдавай, все. И потом вдруг у него там нормально все, он возвращает, и, вот это да, как будто нашел денег. Думаешь, ох, хорошо, как приперло. Маленькое счастье. Ребята, о погоде.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 35 градусов и ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ZFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в «Джили» Триа Моторс на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать.
4: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
11: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
12: Ну плюс. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
14: У-ху! Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
15: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
16: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, ну, в общем, давайте так. Тема, я вот ее обобщил, просто уже и сообщения ваши прилетали, да? Ну, давайте так, для тех, кто еще пока не определился, смотрите, ну, кто куда едет, все понятно, да? Давайте так, выходные, вот вообще выходные даже осенью, зимой и летом, и, ну, и весной, это, знаете, это как маленькое лето. Вот выходные, как маленькое лето. Вообще лето как бы как выходной, да? Хоть и работать приходится, но выходные — это как маленькое лето в любое время года. И вот сегодня я предлагаю тему такую, знаете, где сегодня начинается ваше маленькое лето, ребят? Вот давайте так, вот где оно начинается? Для кого-то лето начинается на море, шашлыком, на даче, на Дону, для кого-то с любимой, с любимым, для кого-то, я не знаю, там, увлечение, хобби, знаете, вот есть, вот работаешь 5 дней в неделю, а потом в субботу, воскресенье у тебя какое-то хобби, ты выбираешь, что ты чем-то занимаешься, да? В общем, рассказывайте, где сегодня начинается ваше маленькое лето и как вообще собираетесь провести эти выходные, ребят? Ну, уже есть сообщение, значит, я начинаю читать, можете докидывать, да. Наш, ну, бомбите на Макс 8-918-59-00-469. А мое лето сегодня, вот прям уже, молодец, дописала, прям подредактировала. Мое маленькое лето сегодня начинается на левом берегу Дона. Уже загрузили все, выезжаем. Будем слушать вас с колонкой. Всей семьей едем в Ейск. Дети уже в машине в панамах. Мы готовы. Радио на полную. Самое главное — в панамах. Это правильно. Дмитрий, а, собственно, что я сегодня могу у вас выиграть? Инна спрашивает. Инна, ты знаешь, не только ты. Все слушатели сегодня смогут поучаствовать в розыгрыше. Мы сегодня еще раз разыграем сертификат на квадросафари поближе. Минут через 7, наверное, это сделаем тоже, чтобы не шпыши. Вот. Сертификат на квадросафари по катушке. Будет вопрос несложный сегодня. Ну и, в принципе, легкий ответ, я так думаю. Условия расскажу чуть позже. Мое маленькое лето начинается прямо сейчас на балконе. Я с лимонадом слушаю DFM. Слушай, ну на балконе сейчас душничок. Жаришка. Едем с друзьями на Дон. Планов нет. Выезжаем завтра рано утром. Зато все будет весело. Лето начинается на трассе в сторону Анапы. Выезжаем сегодня в ночь. Машина будет забита вещами и хорошим настроением. Самое главное. Так, сегодня после работы еду к родителям на дачу. Там уже ждут черешня, гамак и полное отсутствие интернета. Значит, у меня все начинается в беседке около дома. Собираемся с соседями, устраиваем настоящую пятничную вечеринку. Это традиция. Сезон закрываем в конце сентября. Вот это классно, кстати. Вот, смотрите. Причем, знаете, там могут родители говорить: вот наше время было лучше, не то, что ваше. Ребят, давайте так, смотрите. Вот возьмем фильм даже «Ирония судьбы» или «С легким паром», да, «Новостройки», помните? Он же почему перепутал дом? Ладно, там ситуация, они поехали в баню, потом он устал, потом перепутал, потом прилетел. Но улица такая же, дом такой же, лестничная клетка такая же, ключи подошли и мебель такая же, да? То есть тоже было одинаково, и в то время, вот на в этих новостройках, в этих, они назывались раньше микрорайон, помните, да, да, вот, люди не знали друг друга, соседи, а тут вот здорово, видите, они открывают сезон и всеми соседями в пятницу устраивают вечеринку в ЖК, это очень круто, но главное не безобразничать, и как у нас бабушка говорила, соседка, баба Лида, чтобы ничего не нагадили, сынки, именно так, га, через букву га. Давно тебя не слышал, рад, слушал, поймал в Авдеевке. Большой привет передай, пожалуйста, всем нашим парням. Бог с нами и победа будет за нами в нашей летоформе. Остальное уже, Лешек, нельзя, но тебе большущий привет огромный. Молодец, красавчик, что с нами. Всем пацанам привет! Едем в Таганрог смотреть закат. Это делаем редко, но метко, написала Света. Лето, ух ты, ничего себе. Мое маленькое лето
начинается на веранде любимого кафе. После этой недели я заслужила красивый вечер, и я понимаю, что сегодня будет интересно. Слушай, скажи, пожалуйста, это Светлана написала, Светик, а с тобой рядом, наверное, какой-то человек, которому ты это адресовала сейчас, да? Ну, вот с таким намеком, вот прям, наверное, вы едете вместе в машине и уже как-то наметили что-то или вместе слушаете? Привет, ТФМ! Большущий привет всей нашей родне и огромный большой привет моей тетке, которая приехала из Ставрополя, будет отдыхать в Ростове. Наше лето начинается в машине по дороге на море. Самое приятное чувство знать, что впереди несколько свободных дней, и вот эта суета перед выездом на море самая яркая. Ребята, погнали, сейчас разнос начинается.

Ребята, ребятуленьки! И все, да! И девочки тоже. Ребят, сейчас пару сообщений и начинаем. Значит, смотрите. Я сейчас задаю вопрос и значит, даю варианты ответа. Вам нужно будет правильный ответ прислать на наш мессенджер. И если вы это сделаете первым, да еще и правильно, то вы выиграете этот сертификат. А что это такое за этот сертификат? Что это такое? Я вам сейчас расскажу, ребят. Внимание. Спонсор розыгрыша ИП Милованов Роман Николаевич. Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Ну, то есть это рядом здесь. Здесь можно покататься как с семьей, так и детьми. И с друзьями. Выбрать самый драйвовый маршрут для своего приключения. А после заезда вас ждет беседка на природе, где можно расслабиться и отдохнуть. И сенсационные новости, друзья, в прямом эфире прямо здесь и сейчас на DFM. На эту неделю они обрушили цены квадросафари на 30%. Представьте, на 30%. То есть это треть, ребят. Такого еще не было. Никогда успевайте забронировать. В общем, все очень просто. Квадросафари. Если не выиграл на DFM, тогда забронируй на 30%. Сейчас дешевле. Прям обрушили цены. Это здорово. Итак, внимание, вопрос. Значит, что нужно сделать? Я говорю, прислать это все нужно на наш Макс. 8-918-5900-469. Итак, внимание, вопрос. Три варианта ответа. Для чего опытные водители слегка снижают, стравливают, еще есть такое выражение, давление в шинах перед выездом на очень мягкий песок или болотистую местность. Кстати, это и такой профессиональный лайфхак для просто автовладельцев, автолюбителей. Итак, три варианта ответа. Чтобы увеличить площадь сцепления шины с землей. Первый вариант ответа. Второй вариант ответа, чтобы уменьшить вес самого транспорта. И третий вариант ответа, чтобы техника мягче ехала на высокой скорости. Ребята, погнали, жду ответы!

DDFM. Дима Билык.

Пам-пара-пам-пам-парам. Ребята, слушайте, ну сегодня разнос, конечно, по вашим ответам. И вы знаете как, и ответы на вопрос, и ваши истории, кто куда едет. Мое маленькое лето начинается в деревне у бабушки. Также я выезжаю не только один, а еще с друзьями. Сегодня собираемся, вот смотрите, сейчас сообщение такое. Сегодня собираемся на крыше у друзей. Лето, музыка, разговоры до ночи. Больше ничего не нужно. И сразу следующее сообщение, ответ. Вы знаете, значит, было очень много и правильные, и неправильные ответы. Давайте быстренько. Значит, расскажу. Вопрос. Для чего опытные водители слегка снижают, стравливают? И, ну, еще такое есть выражение. Сдувают. Бывает, знаете, другу сказать. Что ты сдулся сегодня? Да я не сдулся, я просто устал. Вот. Для чего стравливают давление в шинах? Перед выездом на очень мягкий песок или болотистую местность. Ну, еще можно так добавить от себя, знаете, на скользкую дорожку, когда становишься. Значит, три варианта ответа. Чтобы увеличить площадь сцепления шины с землей, чтобы уменьшить вес самого транспортного средства и чтобы техника мягче ехала на высокой скорости. Конечно, правильный ответ номер один. Первый ответ. Та-да-та-та-да! Ребята, он правильно звучит так, для того, чтобы увеличить площадь сцепления шины с землей. Даже не с землей, а с поверхностью, так сказать, да? Были и неправильные ответы, но первый правильный ответ, ребята, как ни странно, вот я не знаю почему, либо она сейчас едет со своим и свой ей подсказал, либо она разбирается, либо одно из трех, да, третье мне неизвестно. Значит, зовут ее Ирина, абонент 8920, Ирина, абсолютно верно, поздравляю! Ира! Ира! Ирина, я вас поздравляю, абсолютно верный ответ. Я не знаю, как вы сами. Вот честно, напиши, Ириш, пожалуйста. Сама такая умная или кто подсказал? Я тебе вот сейчас огонечек отправляю, а ты мне, пожалуйста, я просто очень умная. Да ты что, моя хорошая. Моя хорошая. Ну, молодец. Ира, фамилию, имя пришли, мы расскажем, как забрать сертификат, и теперь у тебя уже есть крутой сертификат на квадросафари, на покатушке. Можешь взять подружек, там они просто посмотрят и тебя поснимают, а ты покатаешься. Либо договоришься, и подружки тоже там как-то вот сейчас, тем более они обрушили цены, подружки чуть-чуть там себе купят и с тобой вместе покатаются. В общем, сейчас все напишем.

0: Барам-барам. Ребят, ну, вот еще сообщение. Я не могу вот против этого сообщения. В общем, просто пройти, ну, вообще невозможно, потому что, ну, очень интересная история. Так, сейчас прям трек у меня даже сразу следующий запилил. Помнишь? Дверь мне запили! Помните этот мемасик? Мемасик. Дверь мне запили! Так, едем с семьей на пикник за город. Главная задача — не забыть мясо и уголь. Вот, вот база просто. Мое маленькое лето начинается в гамаке на даче. И пока я не открыла сезон, даже в августе у меня еще не наступило лето, если не было гамака на даче. Супер. Супер. А, Дмитрий, добрый вечер. А сегодня с девочками выезжаем в Геленджик. Так и знала, что кто-нибудь из нас попадет на ваш эфир. И это была я. А, судя по количеству сумок, отпуск продлится много-много дней. Хотя едем всего на два. Вот так. Девочки едут. Мое лето начинается дома с кондиционером и арбузом. Вот что-то на арбуза очень многие, многие о арбузе написали. Едем в город на выходные. Хотим хотя бы два дня пожить без городской суеты. Мое маленькое лето начинается прямо сейчас, потому что я выключил рабочий компьютер. Стас, молодец! Мое маленькое лето начинается с покупки билетов на море. Сегодня я это сделала. Иногда предвкушение радует больше поездки. А вот это, кстати, тоже очень мудрая мысль. Вы знаете, вот когда начинаешь вот эту суету перед поездкой, там взять билет, либо там поехать, я не знаю, на шиномонтажку, в шиномонтажный комплекс, да, проверить, как там ходовую, что колеса там подготовить. Вот эта вот подготовка вся к отпускному разрыву, она намного ярче, мне кажется. Чему-то. Потом уже понятно, все, приехали, отдыхаем, поезд. А мне вообще нравится море, ну, конечно, на машине, да, там удобно ехать на машине, но поезд, это же здорово. То есть все уже, все назначено, надо приехать на вокзал, не опоздать. Все, Ростов главный, сели в поезд, кто-то достал курочку, там, картошечка, 6-8, ну, не 6, там, 8-9-10 часов, там, ну, если длинный поезд, там, часов, там, 16 до моря. Все здесь, открыли напитки, дэн! Запах вагона! Проводница. Все, ну, в общем, вот это настоящий вайб. Согласны? Такое вот отпускное маленькое, маленькое лето. Да, сейчас вернемся. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 35 градусов. Ясно, по данным Яндекс Погоды. Завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

0: Everybody dance now.
1: Помните, да? Это вот все в рамках у нас же эта неделя. Она неделя, ну, неделя от DFM, наверное, да? Правильно, в каком смысле? Потому что 1 июля у всей страны, DFM Россия, точнее, да, был день рождения. Мы отпраздновали и Погошу поздравляли, да? А 17 июля день рождения DFM Ростов-на-Дону. Вот, это будет через две недели. Мы тоже это отметим, отметим в эфире. Вот, и треки, которые вот сейчас перекликаются, это треки из вот такой, это, знаете, там, золотая коллекция, там, или как еще такие, как это еще, подборочка. Нет, ребята, это даже не бриллиантовая, это платиновая звуковая дорожка DFM. Да. Поехали, да. Вот, кстати, пишет. Слушаю с 9 класса. Респект, привет Ростовской области и компании «Бизон», написал Владимир. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир, да. Хороших выходных, да. Значит, вот тоже интересно, смотрите. Сегодня отдыхаем возле бассейна у друзей в деревне. Работа официально закончилась до понедельника. Мое маленькое лето начинается на берегу реки с удочкой. И вот если я еще не выезжал на такую рыбалку, то у меня лето не наступило. Хорошо, едем всей компанией на турбазу. Судя по настроению, спать никто не будет. Едем на один день, в воскресенье возвращаемся домой. Сегодня никуда не еду. Значит, все там обсуждают, туда едем, туда. Такое сообщение приходит от Марины. Сегодня я никуда не еду. Но дальше она веселит себя сама. Заказала роллы. Сейчас послушаю DFM и вечером воткнусь в классный сериальчик. Чпок. Вот так. Сегодня едем встречать закат. Ну, такие уже были сообщения. Ребят, в общем, что хотелось бы подытожить и сказать в завершении. Всем хороших выходных. В понедельник встретимся. Сейчас я могу сказать, что официально рабочая неделя в Ростове-на-Дону и рабочий день закрыты. Все, ребята, по домам, ну или кто куда едет. Всем хорошо отдохнуть. В общем, пейте воду. Будет попрохладнее.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Пятница любимая наступила, друзья, завтра выходные. Да, снова напомню о том, что завтра мы будем подводить итоги DFM Top 30. Приходите с 15 по столичному. Ну а сегодня у нас 3 число. Давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. И у нас сегодня день «Держись подальше от солнца». У нас вот за окном очень солнечно, так что действительно нужно быть аккуратнее. Также сегодня отмечается Международный день отказа от пакетов. Так что если вам в магазине скажут, пакетик брать будете, знайте, что это люди, которые не отмечают. Ну и день тайной дружбы. Не знаю, кто так дружит. Мы дружим явно и, конечно, с вами, друзья. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Новый час. В этом часе мы с вами разыграем мерч. Если вдруг хотите поучаствовать, ловите вопрос, он будет чуть попозже. Ну а пока продолжаем слушать музыку. У нас ее много.
1: Реклама. Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
2: А теперь тусовка.
10: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Это Тиес только что отметился, видимо, трек про всех таксистов. Бизнес. Ну что, друзья, мы переходим к тому, что было обещано, к розыгрышу нашего мерча. И в этом часе у нас есть вопрос, который звучит вот таким образом. Когда в последний раз вам приходилось притворяться и почему? Пишите нам на все удобные мессенджеры по номеру 8-965-115-5-115. Почитаем ваше сообщение, выберем человека случайным образом, и он получит подарок. То есть шанс есть у всех. Дерзайте. Еще раз вопрос. Когда в последний раз вам приходилось притворяться и почему?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 35 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-329-44-741, 16+.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
3: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг!
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
4: Эй, вот она, опасная атака.
5: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
17: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
18: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
19: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру/6+.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Мы посмотрим, что вы прислали на вопрос, когда в последний раз вам приходилось притворяться и почему. Вот что вы, собственно, и прислали в ответ. Привет, DFM, это Леха из Тулы. Вчера притворялся, что не заметил, как кот скинул кружку со стола. Пусть жена думает, что это кто-то другой сделал. Мне кота жалко. Еще Оксана написала. Недавно пришлось сделать вид, что мне очень нравится подарок от коллег. Теперь это странная статуэтка. Дома стоит, я не знаю, куда ее деть, как от нее избавиться. Всем привет! Я однажды притворялся спящим в маршрутке, чтобы не уступать место другому человеку, который зашел после меня. Ну а что, я был первый, значит, больше это место заслужил. Ого! А как же совесть? Ну, будем надеяться, что там не пожилой человек был. Еще такое есть. Иногда приходится притворяться, что все хорошо, хотя день, ну, вообще не сдался. Но улыбку нужно держать, потому что мои проблемы — это не проблемы других. И еще Вадим написал, сегодня утром изображал, что внимательно слушаю коллегу на созвоне, хотя сам в это время просто сидел и сопел. Очень сильно хотелось спать. Мы тебя все прекрасно понимаем. Ну что, друзья, давайте выберем человека, кто получит подарок. И случайным образом у нас выпал, собственно, этот автор. Повезло тому, кто защищал кота. Поздравляю тебя, тебе достанется наша кружка. Она, кстати, не разбивается, так что термокружку тебе дадим, чтобы кот точно был не виноват. Ну а если вы, друзья, также хотите побороться за подарки, ловите моменты, у нас их много. Ну а я на этом моменте прощаюсь с вами. Собственно, до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем классной пятницы.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 35 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Главденс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта «Глазная клиника Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже тарелку после гречки мою сразу и тоже стучу по арбузу, прежде чем его купить. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу пятничную вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 3 июля, и сегодня день тайной дружбы. Чё-то я вот не люблю вот эти вот тайные дружбы, еще особенно если это тайная дружба между мужчиной и женщиной. Ну, такое себе.
2: С другой стороны, сейчас, знаешь, вот уже у всех есть чатики.
1: Тайные, где тебя нет.
2: Нет, да, страшно там одного из персонажей.
1: Также сегодня потрясающий праздник. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации. День ГАИ, день ГИБДД. Давайте поаплодируем.
2: Поздравляем.
1: Что-то как-то без энтузиазма, Дмитрий, вы аплодируете. Видимо, его недавно остановили.
2: День... Любим, любим, уважаем.
1: День образования Республики Алтай. Давайте поаплодируем. А также у нас сегодня Мефодий Перепелятник, паутиный день. Что-то это наверняка важное означает, но мы не знаем что, поэтому говорить не будем. Но зато у нас сегодня отмечается день странностей. Оказывается, есть такой денек. И поэтому сегодня мы решили обсудить следующее. Какие у вас есть странные закидоны? Ну, такие, вы знаете, странные, которые не все понимают. Например, я терпеть не могу, когда полотенце просто висит. Я обожаю, когда оно в рулончик, как в гостинице, свернуто. Еще я, например, не люблю, когда еда остается в сковородке. Мне обязательно нужно ее переложить в какую-нибудь мисочку и сверху накрыть пленочкой.
2: Чтобы два раза помыть посуду.
1: Да. Вот я не понимаю, зачем.

0: это. Ну, как будто бы психологически мне так намного легче жить. У вас, Дмитрий.
1: Я почему-то в кафе, когда заказываю чай или кофе, все время держу чашку ручкой от себя. Вот у меня какой-то странный пунктик, что я не держу за ручку чашку в общественном месте.
0: И,
1: да, еще все время, когда выставляю звук на магнитоле или вот, например, в кондиционере, никогда не ставлю ровные цифры. У меня вот должно быть вот еще и половинка там. Вот, например, там 22,5 градуса в машине сейчас должно быть.
0: А, у меня, кстати, еще есть, я только сейчас вот вспомнила, я не люблю, когда на иконках в телефоне непрочитанные сообщения висят.
1: Точно, вот эти уведомления красные, бесявые. Ух.
0: И обязательно открою, даже если не буду. А потом на меня обижаются люди, что я прочитала и не ответила. А мне просто нужно, чтобы это исчезло, а времени отвечать у меня, например, нет. И вот такая история происходит. А, в общем, друзья, если у вас тоже есть какие-то странные закидоны, обязательно пишите, нам ужасно интересно, что же у вас.
1: Группа Радио ДФМ ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений. Обещаем, что у нас все они будут прочитаны. 965-115-5-115.
0: Лучшему наша стильная фирменная кружка ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Right now.
0: А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну а прямо сейчас, друзья, о том, что нам говорят сегодня астрологи. У нас вчера еще в 22.46 стартанул 18-й лунный день. И до 23.00 будет с нами. Ну то есть я думаю, что можно о нем поговорить, чтобы хотя бы понять, правильно мы его прожили или не очень.
2: Еще вечер пятница
1: Еще и
2: остается.
1: Вечер есть, да. Поэтому очень важные моменты нужно обсудить. Значит, это зеркальный день, который отражает вашу внутреннюю сущность. Окружающие вас события и люди являлись вашим зеркальным отражением. Также, если вам кто-то в этот день указал на ваши недостатки, не обижайтесь, а задумайтесь над тем, как их исправить. Возможно, это вселенная вам показывает, над чем еще можно поработать. Ну, а если вас за что-то похвалили, то не воспринимайте это как лесть. Люди склонны говорить правду в глаза. Любовь и отношения. Возможны ссоры с коллегами, родственниками, любимыми. Первая половина дня преподносила неприятные сюрпризы. Вторая, кстати, которая сейчас идет, она полегче. Счастливый день станет для тех, кто благоразумен и сдержан. Для остальных существует риск грехопадения. Вечер пятницы, друзья, и поэтому сегодня нельзя ни в коем случае вот какие-то... Как это?
2: Ну, а с другой стороны, Юль, ну, лето. Ну, да, пятница. Да. Иногда и полезно, понимаете, потерять и рассудок, и какие-то границы, и лифчик.
1: Нет, вы понимаете, вот 18-й лунный день, я считаю, для него создан вторник, например, февраля. Вот там, да, понятно, никакого грехопадения. Сидишь спокойно дома, если это пятница вечер, да, и никаких проблем, отдыхаешь, приводишь себя в порядок, свою энергию и так далее. А как вот, если лето, если все кругом танцуют, если шашлыки на даче, как можно здесь себя вот прям сдерживать? Сказать, нет, сидим дома в аскезе. Ну, тяжело, тяжело. Но если у вас получится, считается, что все будет окей. И вот вы таким образом поднаберете правильную энергию.
0: It's showtime. Pago! Pago!

0: on DFM.
1: Друзья, сегодня выясняем, какие у вас есть странные закидоны. Вот прям странные. Когда незнакомые люди проходят мимо и достаточно близко, я задерживаю дыхание, чтобы не вдыхать чужой запах. Вдруг они болеют, например, а я болеть не могу, у меня на работе много проблем, и поэтому держусь из последних сил. Если уж кто-нибудь чихнет рядом или в лифте кашлянет, то я просто задерживаю дыхание, стараюсь не дышать. Это пишет нам Евгений. Если я помыла посуду, то иду мыть руки в ванной. Почему-то именно в ванной мне надо помыть руки, хотя вроде как, если ты помыла посуду, то и руки заодно помыла. Значит, каждый день спасаю мир, обуваясь с левой ноги.
2: Что-то у вас хреново получается.
1: Нет, ну ты понимаешь, можно на левую ногу вообще вставать, например, нельзя с утра. Считается же, что должен встать с правой ноги, да?
2: Да.
1: А не с левой.
2: Не с той ноги, да, говорят, ну правильно, с правой надо вставать.
1: Слушайте, так может быть и проблем столько, потому что мы все вместе с левой ноги встаем. Надо срочно задуматься. Надо прям сразу фиксировать этот момент и вставать исключительно с правой. Шов на наволочке, через который ее надевают на подушку, должен быть расположен к стене и обязательно вниз. Вот так написано. Я не могу смотреть пустые бассейны. Почему-то они меня пугают, пишет нам Елена. Так, не могу есть еду, которую сама приготовила. Прям никак. Отвратительная гадость. А родные едят, даже хвалят.
2: Бедняга.
1: Подожди, может быть, она зашугала всех? Просто там тогда такой степени, что они такие, все вкусно, все нормально.
2: Как будто подозрительно. Тебе не кажется, что человек, который приготовил еду, так раз и внимательно за тобой наблюдает?
1: Не могу есть отварное яйцо, если оно горячее или теплое. Могу есть только ледяное. Наоборот, у меня. Я, кстати, ледяное не могу. А вот есть люди, которые наоборот. Представляете? Не могу есть в гостях. Например, казалось, в гостях за столом и не очень близких людей. Просто ковыряюсь в еде, делаю вид, что ем. Только если хорошо знаю, если мне невкусно. А, наоборот, если мне вкусно. Кстати, я почему-то... Ну, это профдеформация. Когда нахожусь в компании, я всегда беру на себя роль ведущего. Меня раздражает, когда люди молчат. То есть я не знаю, почему. То есть вот все сидят, большая компания, и за столом повисает пауза. Знаешь, такая неловкая пауза, когда все сидят, молчат. И в этот момент я понимаю, так, где мой микрофон? Вот этот виртуальный микрофон, и приходится его брать. И на самом деле я не люблю это. То есть, если честно, я не люблю быть ведущей за столом. Ну, мне работы хватает. И если мне скажут, нормально, ребята, нам комфортно, мы все любим молчать, мы вот такие молчуны здесь сидим, и, Юлька, ты можешь сидеть и расслабиться? Я скажу, боже, спасибо большое. И буду сидеть и комфортно молчать совершенно. Ну, у нас здесь, друзья, как вы понимаете, пауз не будет. Самое интересное впереди. Пишите нам сообщения, какие у вас есть странные закидоны.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Добатора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: on DFM.
1: А у нас, друзья, полезные лайфхаки прямо сейчас есть по теме «Как пережить жару и не сойти с ума?». Ну и, конечно, есть вариантики, что обязательно необходимо делать каждому человеку, если он на жаре. Во-первых, пейте больше воды. В жаркую погоду организм как никогда нуждается в жидкости извне. Нужно примерно 1,5-2 литра в сутки выпивать, если жара стоит более 30 градусов. Да, вот так вот много нужно обязательно пить. Дальше. Не пропускайте солнечный свет в помещение. Кондиционер – незаменимая вещь в жару, но, к сожалению, он есть далеко не у всех. Однако охладить помещение можно и просто затемнением квартиры. Увлажняйте все вокруг. Если у вас нет, например, вот этого увлажнителя, то вы можете спокойно использовать пульверизатор. Опрыскивать вокруг все, создавать влажную среду, и будет намного круче вам, соответственно, ощущаться. Кстати, чаще принимайте душ, но душ должен быть теплый. Не холодный. Многие принимают холодный душ, а надо принимать теплый душ. Потому что тогда вы будете входить в помещение, но будет казаться вам намного прохладнее, чем на самом деле. Кстати, по поводу кондиционеров. Будьте осторожны с кондиционером. Разница между температурой на улице и помещении не должна быть больше 10 градусов. В противном случае слишком большой перепад температуры негативно скажется на здоровье, в том числе может привести к боли в горле, но а потом почему мы летом болеем и так далее. Ну и чтобы избежать теплового удара, нужно соблюдать ряд простых правил. Носите одежду светлых тонов, она не так притягивает солнечные лучи. Старайтесь больше пить, откажитесь от жирной пищи, исключайте занятия спортом и тяжелый физический труд именно в жару, да, имеется в виду на воздухе. Без необходимости старайтесь даже не выходить из дома, если жара больше 30 градусов. Вот такие лайфхаки.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
15: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: И накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco. Paco on DFM.
1: Итак, друзья, мы сегодня выясняем, какие у вас есть странные закидоны. В отелях первым делом кипячу чайник и поливаю кипятком ободок унитаза, пол в душевой или в ванную.
2: Это генеральная уборка сразу, да?
1: Да, видимо, человек не доверяет уборщикам, считает, что он должен сам убивать всех микробов. Бесит, когда не закрыты шкафы. Да, да. Я всегда закрываю шкаф. А знаете, откуда это пошло? Я разблокирую ваши воспоминания. Вспоминаем. Охотники за привидениями. И там, когда, значит, ну такая серия, когда через открытый шкаф ночью вылетали привидения в доме. И ребята приехали, и они потом выяснили, что это именно через открытый шкаф, а девочка не закрывала этот шкаф на ночь. И после этого все шкафы всегда закрыты. До сих пор! Вы можете сказать, сколько лет прошло? И я даже... Ты помнишь музыку охотников за привидениями?
2: Конечно.
1: Какая?
2: Go Busters!
1: Во-во-во! Да-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Вот это все. И вот это вот шкаф и привидение. Представляете, как можно напугать ребенка, вот это зафиксировать, что он потом всю жизнь закрывает шкаф. Ну это с одной стороны как бы странность, а с другой стороны, мне кажется,
2: полезный навык,
1: да, в принципе. Дальше. Испытываю ужас от лестниц без перил. Тоже, кстати, не люблю лестницы без перил. Вот честное слово. Очень люблю... лить воск себе на руку, а потом аккуратненько отдирать. Это вот неосознанное, видимо, желание депиляции. А потом уже с воском эта история повторяется. Кто делал это в детстве с этим воском? Мне кажется, они не так боятся депиляции, как вот все остальные. Друзья, мы с этим скоро продолжим обсуждать эту тему. Переходим в следующий час. Все самое интересное будет здесь. Какие у вас закидоны?
0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
10: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
5: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: сегодня пятница, если вдруг кто-нибудь забыл. Хотя как про это забудешь? Ведь впереди выходные. Прямо сейчас мы сочувствуем всем, кто работает в субботу и воскресенье. Но остальные могут радоваться. И, конечно же, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какие у вас есть странные закидоны? Сегодня обсуждаем именно это.
0: Терпеть не могу бархат на ощупь. По этой же причине не ем персики и абрикосы. Сразу мурашки неприятно корежит. Чувствую себя небезопасно, если мои уши не прикрыты волосами или одеялом, когда я засыпаю. Интересно. Салат и горячее всегда должны быть в разных тарелках и едятся желательно разными приборами. Вот у меня, кстати, салат тоже почти всегда отдельно. Ну, то есть я не люблю, когда навалено. Знаешь, все на тарелке, вместе как-то странно выглядит. Никогда не сплю на местных подушках в отелях, всегда привожу свою. И вот здесь, кстати, я уже начала понимать этот момент. Потому что если вдруг подушка слишком для вас высокая, вы можете уехать из отпуска, например, с каким-нибудь остеохондрозом или защемлением нерва. То есть, на самом деле, подушку действительно лучше возить свою. Если вы привыкли, то лучше на ней. А если есть, например, знаешь, что есть в хороших отелях? Бар подушек. Это так круто, когда ты можешь выбрать любую подушку, ну, по твоей шее. Это уже что-то на богатом, друзья, на богатом. Знаете, а мы не гордые, мы со своей подушкой поездим, если что. Значит, бесит, если рулон туалетной бумаги висит на держателе разворотом не от стены, а к стене.
1: Ой, у тебя как? Ну, ко мне должен быть повернут рулон туалетной
0: тебе,
1: бумаги.
0: Тебе, в твою сторону.
1: Ни в коем случае не касаться стены.
0: А подожди, а если, например, там вот в этом держателе есть пространство? Вот есть пространство, и, по сути, ничего не касается. Вот пространство есть.
1: Все равно ко мне должен быть повернут.
0: Да, а вы знаете, психологи, что по этому поводу сказали? Они сказали, что человек, который любит, чтобы расположена была туалетная бумага, конь

пальчиком вверх, это доминант. А человек, который любит вниз, это человек, который готов подчиняться. Вот так вот. Очень интересная вещь. Вот теперь и понимаете, кто из вас жертва, а кто тиран. On DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. «Биохимия 13» всего за 1690 рублей в «Гемотест». Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на «Гемотест.ру». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
5: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.
5: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, в 22.56 у нас стартует 19-й лунный день. И что же это означает? Вот, честно говоря, хотелось бы сказать вам что-то хорошее, но не могу. Врать не буду, день поганый. А он заряжен отрицательной энергетикой. Но во всем темном можно найти свет. Если в этот период вы будете общаться на позитиве, если вы будете искать радость вокруг, в природе, в других людях, находить только положительные эмоции, соответственно, и день для вас также пройдет положительно. Чтобы легко перенести этот день, который такой достаточно тяжелый, надо экономить силы. Также очень важно в этот период не быть гордыми и эгоистичными. Рекомендуется тщательно обдумывать свои слова и поступки. Кстати, не забывайте, друзья, что у нас ретроградный Меркурий вовсю проходит. Поэтому усиливается любой лунный негативный день, он усиливается еще ретроградным Меркурием. Поэтому будьте внимательны и осторожны, особенно за рулем. Или если вы будете чинить что-то, можно вот начать чинить и не дочинить.
2: Окончательно доломать.
1: Вот именно. Потому что техника ломается обычно в ретроградном Меркурии, а 19-й лунный день все это будет усиливать. Поэтому если вы вдруг решили самостоятельно починить стиральную машинку, холодильник или кофеварку, может быть даже утюг, перенесите это на понедельник или на вторник. Там уже можно будет рискнуть. Так, а любовь и отношения. В этот период вообще считается лучше свести общение с окружающим к минимуму. Но если вдруг у вас так получается, что вы этот день, все-таки это суббота, проводите с друзьями, старайтесь не выяснять отношения, не затрагивать какие-то вот эти темы тяжелые всякие, потому что можно поссориться по-настоящему сильно, и потом будет трудно помириться. Еще раз напомню, что этот день идеален для того, чтобы провести его на природе. Поэтому все в лес, друзья! Или в поле.

0: продолжаем разговор. И у нас сегодня тема.
1: Какие у вас есть странные закидоны? Какие-то вот странные пунктики, которые у вас есть, а у других нет?
0: Всегда жду на секундах светофора цифру 13 и загадываю желание.
2: О, это прям лайфхак!
0: Можно же действительно придумать себе какое-то число и фиксироваться на нем. И если, например, ты его видишь, загадывать желание. Круто! Запиши, Попов, а то потом забудем. Не могу сесть есть, даже если в раковине стоит грязная посуда, даже если лежит одна ложка. Не могу есть один бутер, обязательно должно быть два. Кстати, у меня тоже, если делаю, то обязательно два. Вообще парно все, парно. Яйца, например, парно. Некоторые три яйца, а я вот всегда два.
1: Ну, бутербродики яиц? Вообще коварная вещь.
0: Ты в яичницу сколько всегда яиц?
1: Ну, минимум два.
0: Вот я тоже
1: точно
0: два.
1: Точно не одно, точно не одно.
0: Не одно, я вообще не представляю, как это. Не могу сидеть за столом с открытой спиной. Мне надо либо сесть в угол, либо чтобы был закрыт бок. То есть, если, например, табуретка и открытая дверь, неудобно себя чувствую. Так, что еще есть у нас?
1: У меня очень часто дежавю. Почти постоянно ощущение, что это я уже где-то видел.
0: Знаете, вот иногда бывает дом работает. Может, вы действительно где-то это уже видели? Ну, такое же может быть. Так, я вас сейчас всех очень удивлю. У меня есть совершенно невероятный закидон. Я не матерюсь. Никогда. Вообще. Даже если сильно ударюсь. Даже если случится что-то ужасное. Никогда. И никогда не произнесла ни одного матерного слова, чем очень горжусь. Это аплодисменты, друзья. Я считаю, это аплодисменты. Это аплодисмент.
1: Как анекдот с говорящей собакой, ну ладно.
0: Нет, ну это круто. Согласись, человек вот действительно не может произносить поганые слова. Это же можно только поощрять. Не ем теплую еду, она должна быть прям горячей. А чай, так кипяток. А я наоборот, кстати, вот я всегда прошу, чтобы мне даже американо, например, где-нибудь в кофейне разбавили холодной водичкой, а не горячей. То есть просто вот люблю такие теплые напитки.
1: Вот люди делятся на два. Типа те, кто любит горячее, я, например, пью горячее. Прям кипяток, а кто-то вообще не может.
0: Вот как приятно читать сообщение и понимать, что не одна. Вот как это приятно, потому что вот человек написал: «Не могу спать без берушей». И я не сплю без беруши вообще ни одной ночи. А почему? А потому что, когда ты один раз поспишь с комфортными берушами, а их еще надо найти правильные, и когда ты понимаешь, какой-то кайф спать в полной тишине, когда ничего не тикает, не пукает рядом, то есть, когда вот полнейшая, стопроцентная тишина, знаете, это идеально, ты высыпаешься по-настоящему, ты можешь, кстати, выспаться даже за 4 часа, если ты спишь в полной тишине, так что попробуйте. Друзья, здесь могла бы быть реклама производителей беруш, но они нам не заплатили, поэтому ее не будет. А мы летим дальше. It's showtime. Pago!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю. Let's go,
4: время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: on DFM. DFM.
1: Ой, у нас сегодня, друзья, такая яркая, интересная тема, потому что мы столько всего странного сегодня прочитали и еще прочитаем. Как она звучит?
2: Как раз какие у вас странные пунктики закидона есть?
1: Когда чмокают в щеку, сразу нужно ее вытирать. Терпеть не могу, ощущение чьих-то там вот этих вот слюней. Даже если поцеловал самый близкий человек. Очень неловко бывает, когда человек на тебя так смотрит, типа, ты нормальная, вообще сразу вытираешься, а я по-другому не могу. Не ношу тапки у себя дома, хочу чувствовать пол босыми ногами. Когда чищу зубы, обязательно включаю воду, просто она должна бежать, пока я чищу. Хотя считается, что нужно выключать воду. Вот вы чистите зубы примерно там 45 секунд по правилам, да, и вы выключаете, чтобы, ну а что она просто так бежит?
2: Конечно.
1: Вот я тоже не могу, мне нужно, чтобы она бежала. А еще помните эту тему, что на углу сидеть нельзя, а замуж не выйдешь? Замужняя девочка, недавно мы сидели за столом, она такая, я на углу не буду сидеть. Я говорю, так ты же замужем, что ты боишься? Она такая, а вдруг разведусь? И вот еще у нас есть тема. Если вы проходите вдвоем мимо какого-то там столба, ну,
2: с
1: разных сторон, то нужно сказать «Привет на 100 лет».
2: Точно.
1: Иначе неправильно. И если, например, ты ушел куда-то и вернулся, я лично всегда показываю язык в зеркало. Ну, конечно, это все ерунда, суеверие. Я могу спать только голая. О, наконец-то пришли хорошие варианты. А то, знаете, еще кухня, какие-то полотенца, вот эти постельные белья. Что такое? Почему мы не пришли в эту тему пораньше? Все-таки пятница, вечер, как-то благоволит все. А, я могу спать только голая. Ненавижу ощущение одежды во сне. И постельное белье должно быть максимально мягкое и нежное, но не скользкое. Девочки, я сейчас вас удивлю. Потрясающая вещь, открытие. Значит, я выяснила, если вы хотите, чтобы ваши волосы были гладкими с утра, вы просто должны спать на шелковой подушке. Оказывается, продают наволочки для волос. Наволочки для волос! Я узнала об этом только позавчера.
2: Ну, надо мне тоже такую купить, но только для бровей.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
4: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
3: Да, 100!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
14: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
16: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
17: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
18: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
19: Ну?
18: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
20: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
21: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
22: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
23: Здесь что-то есть.
22: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
24: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Up the next. А дальше тусовка.
25: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов. От нашего суперинформатора Владимира Глухова узнаем что-нибудь новенькое. Девушки в юбке привлекают внимание на 33% больше, чем, видимо, те, кто в штанах, но это как будто бы логично. Сон около полудня повышает творческий потенциал.
1: Вот,
0: вот это хорошо. В среднем кошки моргают с частотой один раз в минуту. Каждый день в мире делается более 3 миллиарда фотографий. Намного больше. Потому что если ты хочешь сделать селфи, выложить, то ты делаешь 100 селфи, выкладываешь одно. А знаете ли вы, что страх перед инопланетянами известен как нейлоспорофобия? Тот самый факт, который вы забудете ровно через полсекунды после того, как я его прочитала. Даже я его уже забыла. Черный шоколад способствует притоку крови к наиболее важным зонам мозга в течение 2-3 часов. Поэтому, если вы хотите хорошо соображать темную шоколадку, оп, и вы уже самый умный. Женщинам нужно спать на 20 минут дольше, чем мужчинам, так как женский мозг затрачивает больше энергии за день. Конечно, потому что она должна подумать, с кем он переписывается, кому он тут лайк поставил, где что, где как, все проверить, всех проконтролировать. Конечно, она думает больше. А парень в этот момент сидит и рассуждает. Интересно, а движок еще потянет или нет? Что вот эта история.
1: О Римской империи думает.
0: В общем, друзья, такие интересные факты мы сегодня узнали. А дальше узнаем, кто же у нас заберет нашу фирменную суперкрутую кружку DFM. Будем бомбить финалочку. It's showtime. Pogo! Pogo!

0: Ну что, друзья, бомбим финалочку, выясняем, кто же у нас сегодня самый крутой, кто заберет нашу суперкрутую фирменную кружку DFM. И какая была тема?
1: Какие у вас есть странные пунктики?
0: Не могу есть вареное яйцо, если кто-то для меня его почистит. Обязательно чищу самостоятельно, а если яйцо плохо чистится, не дай бог, это прям вызывает раздражение адское, я его чаще всего просто выкидываю. Я выбираю свое место везде. В самолете посередине, в машине за водителем, а в зале шкафчик один и тот же должен быть. Офисная кухня, обязательно свой стул. И, кстати, некоторые очень берегут свои кружки, опять же. Вот никто не должен брать кружку. Не облизываю ложки после чего-либо. И я уникальный человек. Я не облизываю крышку от йогурта.
1: Ну, вот это, конечно...
0: Удивительно, да. Это просто удивительно. Так, ну что, друзья, давайте прямо сейчас мы определим победителя. Мы очень долго старались, потому что у всех что-то уникальное. Вот просто действительно уникальное. И поэтому мы решили отдать Елене, которая писала сегодня больше всех остальных, в наш мессенджер Макс. Огромное количество сообщений мы от нее получили. Вот, например, не переношу искусственный свет, когда дневной свет из окна. Также здесь очень многие сообщения у нее касаются кухни. Она вот все абсолютно делает идеально, судя по всему. Не ставлю грязную тарелку на другую грязную тарелку дном. Никогда не вытираю руки полотенцем где-либо, кроме дома. И всегда, каждые 5 минут буквально, стараюсь протирать свой смартфон влажной салфеткой.
1: Елена, поздравляем вас.
0: Я не знаю.
1: Даже не знаю, что будет происходить, когда вам достанется наша фирменная кружка.
0: Ее помой в трех водах. И еще протрут санитайзером. Ну, это представляешь, какая скрупулезность и перфекционизм буквально во всем. Ну, а мы вам аплодируем. Заслуженную кружку отдаем. И, конечно, друзья, желаем вам самых классных выходных. Поймите, лето, июль, все самое лучшее должно происходить именно сейчас. Поэтому проведите эти выходные так, чтобы было о чем вспоминать зимой. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
0: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в Geely Tria Motors на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Tria Motors, Довотора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomile. Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Bebe Rexha и Faithless. New Religion.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лучшим треком прошлой недели считается «Феникс» Маршмелла и «Portugal of the Man».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Эй, вот она, опасная атака.
5: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте.
9: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Мам, а почему трава зеленая?
12: Откуда берется гром?
13: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
18: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
19: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
20: Здесь что-то есть.
19: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
21: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Up the next.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
10: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
10: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская, 127-39-244-741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.